По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно, и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. В Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. В Минске завтра днем тоже до +12 и без дождей.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. В Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды Бетера.
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средство.

0: Средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Три невероятные факта о материнстве, которые, может, даже сами мамы не знают. Вот мы нашли, и сейчас их обсудим. Пожалуйста, Валентин.
2: Очень многие знают, что в детстве после поцелуя мамы сбитая коленка начинала меньше болеть и быстрее заживала. Да. Мамы действительно лечат своими поцелуями. Это научно доказано. Каким образом? С помощью поцелуя мама передает ребенку частичку своего иммунитета.
1: Слушай, прекрасно. А вот если... Соседка, одинокая мать.
3: А я приболел.
2: Не знаю, я серьезно.
3: Распространяется ли это вне зоны?
2: Ты знаешь, наука на этот счет молчит.
1: Ничего не говорит.
2: Скромно молчит.
1: Ну, я за рецептом зайду. Ладно, шутки в сторону. Второй факт.
2: Мамы понимают, о чем кричит младенец. Ни для кого не секрет, что многие люди думают, что все младенцы кричат одинаково. Это неправда. Мамы понимают своих младенцев. Дело в том, что у младенцев появляется два вида крика. Голодный крик и крик болевой. И каждая мама эти крики различает. А самое интересное, что спустя какое-то время у младенцев появляется еще один вид крика для привлечения внимания. Они манипулируют мамами таким образом.
1: Вот так появилась знаменитая трилогия хорроров «Крик 1», «Крик 2» и «Крик 3». Так, хорошо, и третье.
2: И третье, тоже научно доказанный факт.
1: Извини, пожалуйста, Эдвард Мунк картину «Крик» тоже написал об этом.
2: У него ребенок родился, он 3 года не спал, да?
3: Давай третий факт.
2: После родов будущие мамы теряют страх. И если до того, как стать мамой, женщина могла бояться пауков, мышей, вскакивать на стул при виде этих животных, то после того, как она стала мамой, она порвет эту мышь голыми руками, этого паука выбросит в окно, просто чтобы это все не оказалось рядом с ребенком.
1: В этом смысле мать богомола, она не только мыши, но она и отцу голову отрывает. Я просто подумал, знаете что, вот есть же такая фраза, знаешь, такая пацанская на районе, может быть, типа, ты что, страх потерял?
2: Вот
1: ввиду той информации, которую ты сейчас рассказал, можно по-другому спрашивать. Может, ты что, рожал?
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
4: Зарядная станция. Короткая реклама.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: А дальше хит за хитом.
2: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: Можно ли счастливо жить, не имея постоянного стабильного дохода, ну, фактически без денег? Ну, вот давайте разбираться. Есть у нас одна история. Поехали.
2: Австралийка по имени Джо Немет уже более 10 лет живет без денег. Абсолютно. Так. Она не получает зарплату.
1: Тарелочница,
2: и почти...
1: что ли?
2: Нет. Она выращивает овощи и помогает друзьям и соседям, и поэтому обменивает свой труд на жилье и продукты. Женщина утверждает, что такой образ жизни помог ей снизить стресс и найти настоящее чувство безопасности.
1: Слушай, но я ничего нового в этой информации не вижу. У нас, все, каждую осень все на кабачках держится, соседских, которые... Галенька, на тебе кабачки, Галь, тебе кабачки.
2: Такая переходящая валюта.
1: Тамар, вот кабачок тебе, да. И это такой идет круговорот, обмен. Причем человек, который принес тебе большое количество кабачков, ну, возможно, через несколько дней ты от него получишь сандалии, из которых вырос сын. При этом у тебя нет детей, но отнесешь соседской Вале, у которой сын подрастает, и взамен возьмешь у нее тыкву, например. Тыкву обменяешь на яблоки.
2: А
1: яблоки на груши. Груши, ну, в общем, и так далее.
3: И ты до телефона дойдешь. Или до дома.
2: Хорошо, если до дома. А что делать тем, у кого нет дачи? У кого нет кабачков?
1: Послушай, Валентин, осень – это благоприятная среда для того, чтобы делать поделки из каштанов. Набрал каштанов, смастерил себе, я не знаю, маленького поросеночка, вот, или...
2: Барашков мы делали в школе.
1: Да, прекрасно.
2: А помнишь, как в детском садике брали 3 листика кленовых,
1: да,
2: подходили к товарищу и говорили, сколько у вас чай стоит? Он говорит, 3 листика. У тебя как раз 3 листика есть.
1: И желудь на сдачу еще раз закинул, и вообще счастлив. Вот, правда, Борисов в кафе будет стоять, перебирать кленовые, думать, как мне руководству объяснить, что вот так вот за раф расплатились. Ну, друзья мои, осень – прекрасная пора очей очарования. Правильно, как говорил поэт?
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: для детей старше 16 лет.
1: Очень часто слышишь от мамы фразу, ну, дети слышат маму фразу, шапку надень, да. А ребенок уже, знаешь, да-да-да, вот это убегая в дверях с мыслями вообще о другом. Но тут же, понимаете, есть еще и связь с тем, что говорят медики, специалисты. И вот наши белорусские медики, они, собственно, определили, когда... по какой причине нужно шапку все-таки надевать. Я думаю, что, кстати, это, наверное, и большим, и взрослым.
2: Конечно.
1: Информация полезная будет. Давайте, расскажи, Валя.
2: И здесь очень интересно, потому что универсальной температуры, при которой шапка нужна всем, не существует. Чувствительность к холоду зависит от возраста и особенностей организма. Например, люди с небольшим количеством жировой ткани обычно замерзают быстрее. Так вот, по словам специалистов, даже при плюсовой температуре в сырую и ветреную погоду можно очень быстро переохладиться. Так что при ветре и высокой влажности нужно одеваться все-таки потеплее.
1: Я абсолютно согласен со специалистами, потому что какого-то универсального рецепта не существует, и объясню тебе почему.
2: Ну.
1: Потому что порой в лютый мороз ты замечаешь идущую по улице, это раннее утро, никакого намека на солнышко, идущую по улице улыбающуюся девчушку.
2: Да.
1: В коротейшенькой юбочке.
2: Ой, регулярно вижу.
1: Вот. Я всегда думаю, вот ты же явно вышла из дому в мае.
2: Почему?

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: Ну что же, утреннее шоу начинается. И-и. Неправильно, учитель, кричал ослик. Мое имя И-А. Вот. Но сейчас И-и все-таки имеет место быть и заполняет наше пространство и нашу жизнь все больше и больше. Так вот, мы сегодня начнем утреннее шоу с того, что поговорим о трех вещах, которые искусственный интеллект о вас знать не должен ни в коем случае.
3: Все это через 7 минут.
2: Да.

0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 12 тепла. В Бресте без осадков и 13 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анантисмед», Республика Беларусь.

0: Ничего же ни в коем случае о вас не должен знать искусственный интеллект. Вот, по-моему, очень актуальная информация. Сейчас все пользуются разными видами ИИ. И 7 часов 7 минут – самое подходящее время, самое слушаемое для того, чтобы об этом поговорить, все узнали.
1: Конечно. Во-первых, не стоит сообщать нейросетям свое полное имя, домашний адрес, номер телефона, тем более паспортные данные.
0: Нет. То есть, если вам звонят с незнакомого номера и говорят, это нейросеть… Это ваш чат GPT хочет узнать ваш индивидуальный номер. Сообщить не надо, не сообщать.
1: Нет, ну часто же бывает.
0: Полное имя никак не сообщать. То есть, типа,

0: не Петр говорить, а меня зовут Пё.
1: Пё,
0: не Сафронов, а Сав.
1: Я теперь буду так себя называть. Нет, ну часто же бывает, некоторые из нас просят составить искусственный интеллект. Резюме, какие-то письма деловые. Ни в коем случае не вписывайте туда важные, чувствительные для себя сведения.
0: Потом придешь на собеседование, говорит, Петр Сафронов, почему у вас в резюме написано Иван Иванович Иванов? Ну вот так. Давай, Валентин, второй путь. Понятно, полностью.
1: Не стоит сообщать в нейросетях подробности личности. Жизни. Знаете, многие...
2: Получилось!
1: Да! Не надо! Не надо говорить это нейросетям, не надо.
0: Это я про отжимание.
1: Тем не менее, какие-то семейные разногласия, проблемы на работе, избегайте настоящих имен, адресов и названий компании. Потому что все это, вот все, что попадает в интернет, оно имеет риск разойтись куда угодно.
2: Я бы некоторые компании вот так отдавал интеллекту, пускай думает, что с ними делать.
1: Ну и в конце концов, финансово информация, реквизиты счетов, номера банковских карт, налоговую декларацию, упаси Господь.
0: А то в один прекрасный день напишешь в чат GPT, слушай, мне тут надо вот это. Он скажет, дружище, извини, я тут за твои деньги сейчас в Египте отдыхаю, all inclusive у меня.
3: Партнер шоу «Ламода». Твой гид по стилю.
4: Сезон скидок уже на «Ламода». Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении «Ламода». Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84. Это Юнистар.
3: Юнистар. Love.

0: Утреннее шоу без гороскопа – это не совсем полезное утреннее шоу. А вот с гороскопом – это самое полезное утреннее шоу в мире.
1: Поэтому сейчас мы его будем уполезнивать, делать еще полезнее. Да. Обязательно дослушайте гороскоп до конца, потому что в финале мы расскажем, какой знак зодиака сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама.
4: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.

0: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет

0: Напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября.
3: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат «Нанолар».
6: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
7: Аргентокия «Нанолар».
6: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Утренний гороскоп на Юнистар продолжается, друзья, и в утреннем шоу сейчас он состоится.
1: Абсолютно точно. Обязательно дослушайте наш гороскоп до финала, потому что в конце мы расскажем, какой знак зодиака сегодня самый счастливый. Ну а начнем с Овна.
0: Давай.
1: Ему сегодня следует быть предельно осторожным в общении, потому что не исключены недопонимания и даже конфликты.
0: Тельцам, сегодня нужно смотреть на ситуацию проще. Не надо искать какие-то сложные, витиеватые пути решения вопросов. Все проще, чем вы думаете.
1: Близнецы сегодня могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе.
0: Раку не стоит сегодня доверять интуиции своей, она вас может подвести.
1: Звезды гороскопа посоветуют Льву взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Это приятные дела.
0: Девы, если вдруг вокруг вас начнутся какие-то скандалы, ссоры, склоки, ни в коем случае туда не влезайте, держитесь в стороне, потому что окажетесь виноватым.
1: Весам сегодня будет труднее, чем обычно, проявлять организованность. Слово «надо» будет вызывать у них аллергию.
0: Скорпионы сегодня почувствуют стремление стать частью какого-то нового коллектива. Ну, проще говоря, будут искать новые, скажем так, карьерные решения.
1: Mm-hmm. А перед Стрельцом сегодня может встать непростая задача. И от того, как он ее решит, будет зависеть очень многое.
0: Козероги, вас сегодня очень легко сбить с толку и вообще выбить из рабочей колеи.
1: Водолею сегодня как никогда захочется ощутить ветер перемен. Ему как воздух нужны будут интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие.
0: Рыба, если какая-то проблема возникает сегодня перед вами, просто улыбнитесь. Все пройдет, проблема исчезнет, и день пойдет хорошо. Кто же у нас главный счастливчик дня? Что говорят астрологи?
1: Ну, а самый счастливый знак зодиака сегодня Лев, потому что его звезды советуют взять небольшой выходной и выпустить сыты.

0: Рубрику представляет «Стоматология Стомика».
1: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
2: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
4: Вы слушаете.
2: Радио
4: Юнистар.

0: Реклама.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Buy и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.
0: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте ОМА.бай.
2: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. А1-149-95-11. Сайт massiv.by.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по...

0: в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекламой. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков, а в Гродно дождь и до 12 тепла, в Бресте без осадков и 13 градусов, а выше нуля, в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
4: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
5: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

0: Что ж, друзья, 7 часов 38 минут. Хотим рассказать вам одну очень приятную новость. Зарядные станции сейчас это и сделаем.
1: Очень приятную новость.
0: Давай.
1: В Беларуси увеличат лимит денежных переводов кому-нибудь. То есть мы сможем больше получать и больше отправлять. Если сейчас было 6 тысяч, то будет 6,5 тысяч.
2: Ну, это же практически подарки. Лимит подарков увеличивается.
0: Да, конечно.
2: Прекрасная новость.
0: Но это в год, получается, за год суммарно, правильно?
1: За всю твою жизнь.
0: Конечно, за год, да.
2: Ну, надеемся все-таки, что наша жизнь не такая короткая.
0: Это точно.
2: Саша, мы надеемся еще пожить с Валиком. Но спасибо, что ты о нас вот так...
0: Нет, ну вообще, с другой стороны, если черный юмор отбросишь в сторону, новость очень классная. То есть, получается, лимит на подарки увеличили. Это значит, что абсолютно спокойно ты можешь друзьям в начале года сообщить. Это 1 января. Все, кто пришел до Нового года, с утра проснулись, остались сюда часть, говорят, ребят, ну, в следующем году жду немножко больше.
2: Жду чуть-чуть больше от вас.
0: Можно, да.
2: А с другой стороны, слушай, это же и в другую сторону повернуть можно, да?
0: Какую?
2: Ну, опять же, выгодную для себя. Вот пригласили тебя на свадьбу.
0: Да.
2: Ты приходишь, становишься в эту очередь, там же специальная церемония дарения, да? Вот, ждешь, все, подходишь и говоришь, ребята, я уже обо всем позаботился, смотрите, сколько вам тут надарили, да? Поэтому я ничего дарить не буду.
0: Или, да, это хорошо. Но мне кажется, что должен тогда на свадьбе быть человек, который, вот знаешь, как это там вот подарили и забирают, как это, ну, я не знаю, корзина там обычно какая-то или еще что-то. Должен быть человечек, друг близкий, который пройдет по конвертикам так пальчиком и скажет, ребята, я тут у вас 4 конверта заберу. Перебор. Как 21. Это уже много, это себе. Вот. Вообще, радостно даже от того, что даже без увеличения лимитов, что среди белорусов вот есть друзья, которые готовы вот за год столько надарить. Это же приятно.
2: Прям завидую этим людям.
0: Да, найти бы этих друзей, понимаешь, хотелось.
1: Кстати, у Валентина очень скоро день рождения, Петь. Ну,
0: да.
1: Ты понял, к чему я, да?
2: Да, кстати, у меня лимит абсолютно не использован.
0: Чистый лист за год, Валентин.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. И у нас тут впереди игра намечается. Мы вас хотим пригласить поучаствовать.
1: Называется она «Стоп-спойлер». Это когда Петр Сафронов рассказывает очень подробно начало какого-то фильма, да. А вы его угадываете, и у вас на это есть всего одна минута. И для того, чтобы угадать этот фильм, вам нужно написать его название в наш Телеграм +375 29 610 9950. А первому угадавшему
0: подарок.
1: Мы отдаем подарок. Пригласительный на стадионный концерт в расширенном составе инди-фолк группы «Бонд с кнопкой». 1 ноября во Дворце спорта будут хор, струнные, народные инструменты и песни, которые раскроются в этом масштабе совершенно по-новому. Билеты на Ticket.pro.by.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: И о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Могилевской от Жуковского до Володько.
5: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, в какой стране вы можете не только выспаться, но и получить за это приличную сумму денег.

0: Что случилось?
1: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
2: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.

0: номер в Телеграме, плюс 375-29-610-9950.
1: Угу. Поехали к описанию. Итак, мы видим живописный зеленый ландшафт, небольшая дорога, на заднем плане подернутая туманом гора. По дороге неспешно едет автомобиль. Автомобиль петляет из стороны в сторону. Дальше мы видим мужчину за рулем этого автомобиля. На его лице капли крови. Вероятно, он ранен, потому что автомобиль болтает из полосы в полосу. Мы видим крупным планом руку мужчины, который он держится за руль. На руке кровь, и в руке у него шпилька от волос. Дальше мы видим крупным планом, как он кладет возле себя на сиденье окровавленный револьвер. Вероятнее всего, мужчина начинает терять сознание, потому что машину повело в сторону. Навстречу ему едет большой грузовик, груженный сеном. Грузовик объезжает его, несколько снопов вываливаются из кузова, а машину продолжает болтать из стороны в сторону. Дальше мы видим...
2: Стоп, как будто спойлер!
1: На последних секундах,
2: слушай. Да, на последних секундах
1: я уже думал, все.

0: Шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Так, друзья мои, мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар. И вот у нас впереди много радостных новостей, которыми очень хочется с вами поделиться.
3: Это шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Здесь да. Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов. Всем привет!
4: Доброе утро!

0: Бампер-бай теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио Юнистар можно выиграть подарки от Бампер-бай. Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт unistar.by.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 13 по 19 октября. Виноград Султана 1 килограмм 4,99. Конфеты Рафаэлла 17,99 за 150 грамм.
3: Выгодно в Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
0: Цифровой факторинг от БСБ Банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки. Без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
4: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by.
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро. А сейчас в эфире... Суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню Матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Современный бизнес – это джунгли.

0: назначен Владимир Куприянюк. Еще одно назначение: Андрей Фоленсков стал первым замначальником вооружения вооруженных сил и начальником штаба вооружения, сообщает Белта. Новый мост в районе Жданович в Минске готов на 80-85%. Строители рассчитывают завершить все работы до конца этого года. Путепровод соединит улицы Колесникова и Тимирязева, пройдет над железной дорогой и частью Жданович. Сейчас осталось монтировать последнюю из пролетных конструкций. Это планируют сделать до 20 октября. Затем рабочие займутся соединением балок и укладкой асфальта. На мосту предусмотрят по 3 полосы движения в каждом направлении, а для пешеходов оборудуют тротуары и пандусы без ступеней. О спорте. Минская «Динамо» накануне проиграла магнитогорскому «Металлургу» на домашнем льду со счетом 1-3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане так и не смогли реализовать ни одно из своих численных преимуществ, хотя в общей сложности провели в большинстве 11 минут. Магнитогорская команда одержала четвертую победу подряд, а «Зубры» не смогли удержать преимущество после удачного начала. Следующий матч минчане проведут 18 октября против казанского «Акбарса». И в завершении: необычная вакансия появилась в Антарктике. Там предлагают считать пингвинов и получать за это до 2500 евро в месяц. Сотрудникам предстоит также встречать туристов, продавать сувениры, разбирать письма в местном почтовом отделении. За сезон туда приезжает около 10 тысяч туристов, а почтовое отделение обрабатывает до 80 тысяч отправлений. Правда, условия суровые. Душ обычно доступен один раз в неделю, мобильной связи нет, а ближайшая больница находится в Аргентине. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 37 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительная поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. В жилом комплексе «Уютный» открыта продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманными планировками, собственными земельными участками и развитой инфраструктурой. Все для комфортной жизни вашей семьи. Узнайте больше на сайте уютный.бай. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков, а в Гродно дождь до 12 тепла, в Бресте без осадков и 13 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем утреннее шоу, и сейчас немножечко поговорим о нашем мозге, как он работает и какие иногда сюрпризы нам готовит. Ну вот об этом в 8 часов и 9 минут шоу «Зарядная станция» сейчас и поговорим. Пожалуйста, Валентин.
1: Новое исследование провели норвежские нейробиологи и доказали, что люди, которые вечно

0: реклама интеллектом. Мозг просто стирает мелкие детали, чтобы мы могли лучше принимать важные решения. Знаешь, со мной это происходит регулярно.
1: Да ты что?
0: Я на заправке, выхожу из машины, вставляю пистолет в бак, дохожу до кассы, и там оператор у меня спрашивает номер колонки. Все, я чистый лист.
1: А я не помню. А я на велосипеде приехал. Странно, правда?
0: И главное, к чему мозг меня готовит в этот момент?
1: В твоем случае не знаю, но вот в случае моего товарища Василия Юрьевича, когда 5 лет тому назад, вернувшись домой, мы с ним вместе с праздника вернулись, в гости к нему зашел, и жена дверь открывает, говорит, ну, пройдете, я тут вам чай, кофе, если хотите, налью. И Вася с порога говорит, да, Наташа, пройдем. При том, что жену его Катя звали. Мозг его подготовил потом к очень важному решению. Они развелись. Да, ну ничего, слушай, сейчас он счастлив. Второй раз в браке, все прекрасно, все хорошо. Да и Наташа освободилась от этого времени принимать Василия Юрьевича после 12 и чай с кофе его друзьям подавать. Так что все хорошо получилось.
2: Партнер шоу «Ламода». Твой гид по стилю.
3: Сезон скидок уже на «Ламода». Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. «Ламода» – только подлинные товары. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Непопулярное мнение. Такая рубрика начинается у нас прямо сейчас, друзья. И если вы хотите поучаствовать, тогда у нас на сайте unistar.by вы можете оставлять свои мнения по любому поводу, и они, возможно, попадут в утреннее шоу. Тогда и обсудим с удовольствием. Это если на перспективу, в будущее. А прямо сейчас кто нам прислал на сайт unistar.by мнение?
1: Написала нам Арина. Вот что она пишет. В моем детстве все в подъезде друг с другом здоровались. Сейчас живу в другом многоквартирном доме. Здороваются только соседи по лестничной клетке. И то только тогда, когда я здороваюсь первое. То есть непопулярное мнение Арины заключается в том, что надо здороваться со всеми, кто живет с вами в одном подъезде.
0: Так, только давай еще раз сформулируем. Здороваться нужно со всеми, кто живет с вами в подъезде.
1: Да.
0: Независимо, знаешь или не знаешь.
1: Да.
0: Хорошо. Друзья, если вы считаете, что да, действительно, это так, так нужно и делать, тогда вы ставите лайк нам в Телеграм и отправляете ваш лайк в Телеграм. Если нет, то тогда ставите дизлайк. Номер Телеграма, Валентин, назови,
1: пожалуйста. +375 29 610 9950.
2: А пока ситуация на дорогах, да, по информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кубоколовса от Белинского до Сурганова, а также на Кольцевой от Мазурова до Каменной Горки.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Оптимистами

0: оптимизма. Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. Таск. 35 лет рядом с главным.
1: Реклама. У меня 90-60-90. Зато у меня 120 на 80. Тонометр

0: продукции. Производитель Женьшень Компани Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат перед применением.

0: радостью вместе с Бел-Ювелир-Торг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Мне повезло. Я живу в доме, где я вырос. И я знаю практически всех, кто в нем живет. И поэтому я здороваюсь со всеми, и со мной здороваются все. Иногда я встречаю незнакомых совершенно людей, которые снимают квартиру в моем доме, и со мной тоже здороваются.
1: Слушай, ну,
0: это очень приятно.
1: Я всегда тоже сыну говорю, дворника тоже надо уважать. Человек, который работает, чтобы в подъезде было чисто, и на улице не было грязи. Поэтому, Валентин, все правильно ты делаешь.
0: Да.
1: Подметай.
0: В смысле,
1: да, продолжай. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Авард. Сухие и влажные корма супер-премиум класса для кошек и собак.
1: Мурр, эти пакетики Авард сводят меня с ума.
2: Подтверждаю, Авард я обожаю. Мяф.
3: Ищите в зоомагазинах вашего города влажные и сухие корма супер премиум класса Авард. Авард, каждый питомец — это чемпион достойной награды.

0: И у нас впереди нелепые заголовки, правильно, Валентин?
1: Да, каждый день я нахожу какие-нибудь смешные, странные, интересные и нелепые заголовки, рассказываю их вам, а Петр Сафронов их комментирует. Но все это через 5 минут, а пока здесь шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов. У Александра через пару минут новости.
0: Доброе утро!
2: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Хансен Дания. Для компании Майоли СХС Франция.
3: Белый ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения.

0: радостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. А1-149-95-11. Сайт massiv.by.
2: Hello Каршеринг. Все автомобили в одном приложении.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт,

0: и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: За выгодой далеко не ходят, особенно, когда копеечка рядом. Кофе растворимый «Якобс Вельвет» 12 рублей 79 копеек за 95 граммов. Набор конфет «Спартак Ассорти» 6 рублей 99 копеек. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно 12 по 30 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 8.31. Сейчас в новости коротко. Этого дня белорусские водители могут оформлять европротокол в электронном виде с помощью смартфона без бумажных бланков. Для этого запустили специальное веб-приложение, которое не нужно скачивать. Достаточно открыть его в браузере. Подробности есть в сети. Новый мост в районе Ждановича в Минске готов на 80-85%. Строители рассчитывают завершить все работы до конца этого года. Путепровод соединит улицы Колесникова и Тимирязева, пройдет над железной дорогой и частью Жданович. В Беларуси стартовал набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы принимают на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Со следующего месяца белорусам для въезда в Казахстан нужно будет платное электронное разрешение. Новую систему уже тестируют, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов. И к новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
4: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
6: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно знакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
3: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 12 тепла. В Бресте без осадков и 13 градусов выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
7: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
8: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
9: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 8:44. Прямо сейчас рубрика «Говорит страна» начинается. Валентин, вкратце расскажи нам, что здесь у нас происходит.
1: Петр Сафронов задает вопрос.
0: Не обязательно, кстати, ты иногда тоже вопрос так ограничился.
1: Ну хорошо, мы задаем вам вопрос, вы на него как-то интересно отвечаете голосовыми сообщениями в наш телеграм. Номер телеграма нашего +375 29 610 9950. А автор самого интересного ответа получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы».
0: Друзья мои, но только голосовые сообщения в ответ на наши вопросы. А вопрос сегодня будет такой из серии парадоксальных. Почему собака лает, а осень продолжается?
1: Логично.
0: Я же сказал, из разряда парадоксальных будет сегодня.
1: Еще раз напомню, номер телеграмма +375 29 610 9950.
0: Почему собака лает, а осень продолжается? Давайте ваши варианты голосовыми сообщениями.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Шаранговича до Каменной Горки, а также на Пушкина от Адоевского до Матусевича. Зарядная станция.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Зимние шины «Пирелли» – это традиционно.

0: Будем слушать и наслаждаться сейчас вашими ответами, друзья. Подводим итоги в рубрике «Говорит страна». Вопрос еще раз, Валентин, повтори, который мы задавали.
1: Ну, знаешь, такой вопрос можешь повторить только ты.
0: Ну, хорошо, пожалуйста. Почему собака лает, а осень продолжается? Вот такой парадоксально и одновременно философский вопрос мы сегодня вам задавали. Давайте слушать варианты, которые вы нам присылаете. Топ выбрали. Начнем, наверное, с варианта от Олеси. Что Олеся нам предлагает? Ой, от Оли, прошу прощения, от Оли. Вот что предлагает Оля.
2: А почему список Forbes растет, а я все равно каждое утро еду на работу?
0: Логично. Дальше ПС подписан у нас вот так, слушайте.
3: Потому что караван ушел в спячку, а осенью никто никуда не спешит.
0: Понятно.
1: Прежде чем слушать этот

0: вариант. Повтори, пожалуйста, еще раз вопрос. Почему
1: собака лает, а осень продолжается? Елизавета.
2: Жизнь такова и больше никакова.
0: Мне вот этот вариант нравится больше всех. Как зовут?
1: Елизавета.
0: Елизавета, поздравляем вас. Вы получаете гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
1: Тут сразу, знаешь, в логике наших вопросов продолжаем дальше. Елизавета, вам подарок сегодня, а не летом.
3: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
4: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, друзья, и у нас впереди словарный запас, очень много интересных слов всегда мы в этой рубрике рассказываем. Вот сегодня какое-то очередное Саша приготовил. О чем сегодня, Саша?
1: Вы когда-нибудь пели любимую песню годами, а потом случайно узнавали, что все это время исполняли ее с другим подтекстом? Причем в вашей версии все звучало логично, но это почти.
0: Слушай, ну если бы мы годами пели с Валентином одну песню...
2: К нам были бы вопросы.
0: Мы бы, скорее всего, были в одной палате и, скорее всего, пристегнуты к кроваткам.
2: Да, думаю, да.
1: Но кто-то так делает. Расскажи, как это называется.
0: Если ты, конечно, про группу Иванушки Интернешнл.
2: Это шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов. Всем привет!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро! Хотя, попробуй сказать, у них не одна песня. Ну, много разных.
2: Да.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Оз-дэй. Яркое книжное событие осени. Встречи с популярными авторами, мастер-классы и скидки на книги. Приходите 18 октября в пространство «Эхо» в Минске. Вход свободный. Все подробности на сайте oz.by.
3: Icon Autograph Snow 5. Баланс управляемости и комфорта в каждом повороте. Надежное сцепление на зимней дороге. Поставь новый автограф.
4: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественно ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик. Раз, два, три, четыре, пять. Мебель мы идем искать. Куда? Конечно же, в Пинскдрев. Площадь 3000 квадратов. Два этажа мебели на любой вкус. И все это в магазине «Мебель Пинскдрев». Щемыслицкий сельсовет 109. Съезд на авторынок Малиновка. Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Запустили специальное веб-приложение, которое не нужно скачивать, достаточно открыть его в браузере. Но воспользоваться сервисом можно не при любой аварии, в ней должны участвовать только два автомобиля, никто не должен пострадать, а водители должны согласиться с обстоятельствами ДТП. Также у обоих участников должны быть действующие страховки, а ущерб каждой машине не должен превышать 150 базовых величин или 6750 рублей. Если хотя бы одно из условий не выполнено, оформить ДТП таким способом не получится, сообщает Белта. В Беларуси стартовал набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на

0: пытаются обсуждать с жителями, сообщает Белта. И в завершение ученые выяснили, почему кошки бывают рыжими. На разгадку этой генетической загадки ушло больше 60 лет. Две независимые группы исследователей обнаружили, что за необычный окрас отвечает определенный ген. У рыжих кошек в ДНК отсутствует небольшой участок, который, по мнению ученых, влияет на работу этого гена и образование пигмента. Это также объясняет, почему рыжими чаще бывают коты, а у кошек такой окрас нередко сочетается с другими цветами. Для этого исследователи изучили гены почти 200 животных. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 37 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на «Экспоненте».
3: Просто я на «Экспоненте».
2: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте».
2: Каждый день на «Экспоненте».

0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 12 тепла, в Бресте без осадков и 13 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. «Люби меня, люби».

0: Ну и что, начинается наш словарный запас. Прямо сейчас, друзья, 9 часов 9 минут. Давайте узнаем, что это слово.
1: Вообразим, вот играет песня, которую вы знаете наизусть. Допустим. Уверенно подпеваете, вы даете весь текст от начала до конца, а потом кто-то рядом говорит, ты вообще понимаешь, что сейчас пел? Там же совсем другие слова. Так вот это называется «Мандегрин».
2: Мандегрин?
1: Мандегрин, да.
2: Похоже на название группы.
0: Последний раз, когда мы с Валентином были в гипермаркете, он у продавца просил мандегрин.
2: Спелый желательно.
1: В общем, так называют случаи, когда человек неправильно расслышал какую-нибудь фразу, чаще всего в песне, и вместо настоящего текста услышал что-то другое. Причем настолько убедительно, что потом годами поет или рассказывает именно свою версию.
0: Была песенка в диснеевском мультфильме про Винни-Пуха. Время пришло, в гости отправиться, ждет тебя старинный друг, вот, мол, славный, мой друг самый главный. И

0: там в конце было «Мой славненький Винни, да я». А я в детстве мне все время казалось, что «Мой славненький Винни, годяй».
1: И я... А ночью на кухне, носки не туфли, да?
0: Да, да, да, Валентин. Собственно, этот текст он и предлагал Анне Асте, но она сказала, что так петь не будет.
2: Само слово появилось благодаря американской писательнице Сильвии Райт. То есть в детстве она неправильно поняла одну строчку из старинной шотландской баллады. Вместо «Laid him on the green», «Положи его на зеленую траву», ей послышалось «Леди Мондегрин», будто речь шла о некой Леди Мондегрин. И когда писательница выросла, она описала этот случай и предложила использовать выдуманное ею имя в качестве вот такого определения.
0: Знаешь, сейчас, Валентин, мы с тобой как два... ученика в лекторской, которые веселят аудиторию, и серьезный преподаватель, который продолжает рассказывать свои.
2: Завтра в 9:00 жду вас.
0: Да, да.
3: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
4: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
5: Юнистар.
3: Юнистар.

0: А мы продолжаем, друзья, мое утреннее шоу. 9 часов 14 минут. Игра под названием «Главная буква» ждет нас совсем скоро.
1: Все, что вам нужно, это дозвониться на наш студийный номер 8017-242-99-50.
0: Замечательно.
1: А дальше Петр Сафронов будет задавать вам вопросы. Вам же нужно будет отвечать словами только на одну букву.
0: Ну, это мы дальше разберемся, Валентин.
1: Если вам удастся это все, вы получите в подарок автомобильный аккумулятор «Кайнар» от официального дилера компании «Римбат».
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, а также на Независимости от Янки Купалы до Площади Победы.

0: Компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: А у нас в «Соседях» с 15 по 18 октября. Груша «Конференция» всего 3,99 за килограмм. Виноград «Тайфи» всего 4,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шабито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
0: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: День рождения! Бел-Ювелир-Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир-Торг! Разделите с нами радость праздника! Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelir-torg.by по 21 ноября.
6: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер «Корма Рефлекс Плюс».
9: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
10: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
11: Сухие корма. Супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас главная буква. Знакомимся с нашим игроком, кто сегодня играет.
1: На линии у нас Олеся. Олеся работает кладовщиком на складе.
0: Здравствуйте, Олеся.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, а вы ночью на складе остаетесь?

0: Буква Ч вам сегодня достается. Чиполлино. Да. Вот, ну, такая сложность, ну, что поделаешь. Итак, буква Ч. Одна минута, вам нужно продержаться. И давайте начинать. Так, значит, вот здесь вот подпись поставьте. Ага, все, спасибо. Где будем, куда мне коробки идти все?
1: Чулан.
0: Хорошо, в чулан, так в чулан. О, слушайте, а что у вас здесь на складе такое разлито на полу? Что это?
1: Чернила.
0: А кто это тут чернила у вас поразливал?
1: Черт.
0: Я так предполагаю, что был не один. Я так предполагаю, что было их как минимум сколько?
1: Четыре.
0: А теперь быстренько поговорку. Ну-ка.
1: А я прослушала вопрос.
0: Быстренько поговорку.
1: Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертенка.
0: Я думаю, что можно подарок сегодня отдавать даже досрочно. Как мы на это вышли, я просто не знаю.
2: Олеся.
0: На ваших этих чертиков чернилами.
2: Да, Олеся, поздравляем вас. Прекрасный, вообще прекрасная игра. Вы получаете в подарок автомобильный аккумулятор Кайнар от официального дилера компании Римбат. Аккумулятор Кайнар зимой не мерзнет, летом не кипит. Уверенный запуск в любую погоду. Идеально подходит для азиатских и европейских автомобилей. Римбат доставит аккумуляторы Кайнар в любую точку Беларуси. Зарядная станция заряжает наших слушателей, а Кайнар от Римбат всегда заряжен. Римбат 20 лет в движении вместе с вами.
3: Рубрику представляет компания «Римбат», официальный импортер автомобильных аккумуляторов в Республике Беларусь.
4: Вы слушаете
5: «Радио Юнистар».

0: упражняемся в остроумии и умении смотреть на жизнь без негатива. И у нас есть герой, тревожный ежик, и он каждый день попадает в неприятности, от которых его мог бы уберечь страховой полис ТАСК. А давайте послушаем, что с ним случилось.
1: Давай.
0: Сегодня.
2: Привет! Хороший сегодня день! Был! Ехал на работу, и как прилетит камень из-под колеса какой-то соседней машины. Теперь трещина через все стекло. Что делать-то?
1: Да, ну давайте подумаем, какие плюсы в такой ситуации может извлечь ежик. Плюсы присылайте нам в Телеграм, пишите
0: плюс свои 375-29-610-9950. А самые остроумные варианты мы озвучим в эфире уже через 7 минут.
1: Да, через несколько минут у нас новости.

0: Реклама.
1: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29 323 7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
0: Щедрые акции «Финскдрев». Не откладывайте покупку. До конца октября скидки до 45%, беспроцентная рассрочка до 24 месяцев и кредит под 4% годовых. Выбирайте мебель «Финскдрев» и успеете купить выгодно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности в местах продаж.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
0: Остался всего один рекламный ролик.
3: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
0: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 9.33. Сейчас новости коротко. В Беларусь к выходным вернется почти летнее тепло. Местами воздух может прогреться до плюс 20 градусов. По прогнозу европейской модели, в воскресенье температура составит от плюс 11 до плюс 17 градусов, а на юго-востоке страны возможны и 18-20. С этого дня пройти водительскую медкомиссию в Минске можно еще в 4 медучреждениях. Новые пункты открылись в 3-й районной поликлинике Октябрьского района, а также в 5-й, 30-й и 40-й городских больницах. Гродно скоро изменится. Например, возле улицы Суворова на въезде в Гродно старые частные дома могут заменить современными многоэтажками, а в уже обжитых микрорайонах на участках, где раньше собирались строить общественные объекты, могут появиться жилые дома. Apple представила систему управления бытовыми устройствами. Главная новинка – HomeView. Это компактный экран с диагональю 7 дюймов, который можно поставить на стол или закрепить на стене. С его помощью можно управлять освещением, термостатами, дверными замками и камерами. И к новостям компании для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц. И зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк – звездные условия для вашего бизнеса. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А.

0: ИБ и основных ОРВИ. Витавирин. Говорит вирусам стоп. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков, а в Гродно дождь и до 12 тепла, в Бресте без осадков и 13 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и рубрика, которая у нас называется «Уроки оптимизма», мы с компанией ТАСС ее проводим, она рассказывает историю ежика, с которым постоянно происходят какие-то нелепые случайности. Вот что произошло сегодня, давайте послушаем.
1: Привет! Хороший сегодня день! Был! Ехал на работу, и как прилетит камень из-под колеса какой-то соседней машины! Теперь трещина через все стекло! Что делать-то?
0: И мы просили вас присылать нам какие-то интересные, любопытные варианты, какие плюсы вообще ежик может извлечь в этой ситуации. Ну,
2: давайте самое интересное я уже выбрал. Андрей пишет: если хорошо разогнаться, то ветер превратит маленькую трещинку в панорамную крышу. Алена пишет: это лучшее противоугонное средство. Угонщикам такая машина точно не нужна. Игорь: это не трещина, это благородная паутинка, как на старых картинах. Так машина выглядит дороже.
0: Легко быть оптимистом в самой непростой ситуации, когда у вас есть страховой полис от компании ТАСК.
3: Партнер шоу «Ламода». Твой гид по стилю.
4: Сезон скидок уже на LaModa. Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: Это Юнистар.

0: Утренний гороскоп. Мы все с нетерпением ждем для того, чтобы узнать, что сегодня нам делать нужно, что делать не нужно. Об этом, обо всем мы вам расскажем.
1: Обязательно дослушайте до конца, потому что в финале мы расскажем, какой знак зодиака сегодня самый счастливый.
2: Мой знак самый счастливый.
0: Ну, не факт, подожди еще. Надо дождаться гороскопа. Лучше ну и расскажи, что на дорогах.
2: А на дорогах, по информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганово от Якуба Колоса до Платонова, а также на Кирова от Володарского до Янки Купалы.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, в какой стране вы можете не только выспаться, но и получить за это приличную сумму денег, а еще узнаем, можно ли определить характер человека по форме его ушей.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
4: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania. Для компании Mayolis HC Франция.
5: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 50% на декоративную косметику Рилуи, кроме товаров на акции. Гель для стирки Синергетик 13,99. Доместос ультрабелый 9,99. С 15 по 18 октября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Хочется лениться. Отлично. Пицца Лисица.
0: Хмаринская 8. Здесь покупают Джили.
7: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Белл Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белл Ювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bellyuvelirtorg.by.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер – препарат «Нанолар».
12: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
13: Аргентокия «Нанолар».
12: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним гороскопом. Обязательно слушайте до конца.
1: В финале мы расскажем, какой знак сегодня самый счастливый. И начнем с Овна.
0: Давай.
1: Им сегодня следует быть предельно осторожными в общении. Не исключены недопонимания и конфликты.
0: Понятно. Телец сегодня должен ловко выкручиваться из сложившейся ситуации.
1: Близнецы сегодня могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе.
0: А рак сегодня будет удивляться собственным поступкам.
1: Льву звезды гороскопа советуют сегодня взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой.
0: Девы, не доверяйте сегодня своей интуиции.
1: Весы. Им сегодня будет труднее, чем обычно, проявлять организованность, а слово «надо» будет вызывать у них аллергию.
0: Скорпионы. Сегодня стремление и ваше рвение, оно будет помогать достигать вам невероятных высот.
1: Перед Стрельцом сегодня может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть очень многое.
0: Ну, или может, не дай бог, встать автомобиль на кольцевой. Козероги. Из эмоциональной колеи, в которую вы сегодня попали, будет крайне сложно выбраться, но если возле вас окажутся верные, надежные друзья, тогда все в порядке.
1: Водолею сегодня как никогда захочется ощутить ветер перемен. Ему как воздух нужны будут интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие.
0: Рыбы сегодня очень собранные и целеустремленные ребята. Итак, кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте узнаем.
1: Ну а самый счастливый знак зодиака сегодня — это Лев. Если ему удастся взять небольшой выходной и выпустить суеты.

0: Рубрику представляет «Стоматология Стомика».
1: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: Вы слушаете.
2: Радио
4: Юнистар.

0: Вард. Сухие и влажные корма супер-премиум класса для кошек и собак.
1: Эти пакетики Авард сводят меня с ума.
2: Подтверждаю. Авард я обожаю.
3: Ищите в зоомагазинах вашего города влажные и сухие корма супер-премиум класса Авард. Авард. Каждый питомец – это чемпион достойной награды.
4: Утреннее шоу на Юнистар продолжится утренним дайджестом. Друзья, все самое любопытное из того, что мы сегодня обсуждали, если вы вдруг пропустили, мы для вас повторим коротко.
5: И интересно, это шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов. Всем привет!
6: Доброе утро!
7: Зарядная станция.
8: Реклама. Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
9: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
10: Остался всего один рекламный ролик.
0: Радио Я.

0: Помещение 44, офис 8, телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка». И

Доброе утро. В Беларуси 9.59. С новостями Александр Романов. В Беларусь к выходным вернется почти летнее тепло. Местами воздух может прогреться до плюс 20 градусов. По прогнозу европейской модели, в воскресенье температура составит от плюс 11 до плюс 17 градусов, а на юго-востоке страны возможно и плюс 18, плюс 20. При этом полностью сухой погоды ждать не стоит. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, особенно на юге. Так что после холодного начала недели беларусов ждет заметное потепление, хотя осень пока не собирается сдавать позиции, заявляют синоптики. С этого дня пройти водительскую медкомиссию в Минске можно еще в 4 медучреждениях. Новые пункты открылись в 3-й районной поликлинике Октябрьского района, а также в 5-й, 30-й и 40-й городских больницах. Для прохождения комиссии понадобится паспорт, медвыписка и две фотографии размером 3 на 4 сантиметра. Военнообязанным также нужно взять военный билет, а тем, кто пользуется очками или контактными линзами, не забыть их, сообщает Белта. О спорте. Минская «Динамо» накануне проиграла магнитогорскому «Металлургу» на домашнем льду со счетом 1-3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане так и не смогли реализовать ни одного из своих численных преимуществ, хотя в общей сложности провели в большинстве 11 минут. Магнитогорская команда одержала четвертую

0: И матч минчане проведут 18 октября против казанского АК «Барса». И в завершении Apple решила превратить дом в большой умный гаджет. Компания представила систему управления бытовыми устройствами. Главная новинка — HomeView. Это компактный экран с диагональю 7 дюймов, который можно поставить на стол или закрепить на стене. С его помощью можно управлять освещением, термостатами, дверными замками и камерами. Также Apple представила новые камеры, видеодомофон, умный замок и термостат. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 37 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков, а в Гродно дождь и до 12 тепла, в Бресте без осадков и 13 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Утренний дайджест, все самое любопытное повторяем для вас еще раз, друзья. И вот что запомнилось нам сегодня. Валентин, что у тебя по новостям?
1: Меня впечатлила новость, она мне запомнилась, она мне понравилась. В Беларуси планируют увеличить лимит денежных подарков, с которых не нужно платить подоходный налог. По проекту налогового кодекса в следующем году эту сумму могут поднять с 6 до 6,5 тысяч рублей в год. Валентин, 500 рублей приятно.
2: Ты слишком хорошо думаешь о своих друзьях.
1: Ну, это правда, да.
0: Хотя надеяться, конечно, можно. Значит, мне понравилась история. Норвежские ученые выяснили, что, оказывается, вот когда мы что-то внезапно забываем, там, например, куда положили ключи, да, и ты стоишь в растерянности, в квартире, ну, где вот и как. Это наш мозг просто так работает, специально освобождает место от ненужной информации для того, чтобы заполнить чем-то полезным и важным. То есть, готовит нас к получению новой информации.
1: Теперь я понимаю, почему, когда я подхожу к кассе на заправке и меня просят назвать номер колонки, я не помню его.
0: Ну, конечно, ты же на велосипеде приезжаешь.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это... Радио. Юнистар.

0: Ставки на хит начинаются 10 часов 11 минут. Мы у нас с Валентином есть по песне, и от ваших ставок зависит, какую песню будем слушать. Мы опишем свои хиты, а вы присылайте в Телеграм наши фамилии Сафронов или Середа, в зависимости от того, чей хит хотите, чтобы прозвучал на Юнистар.
1: Я сегодня принес песню, которая...
0: номер напомни сначала еще
1: Телеграмма. Номер нашего Телеграмма +375 29 610 9950.
0: Так, а вот теперь песня.
1: Я сегодня принес песню, которая моментально поднимает настроение. В ней есть все, что угодно. В ней есть ностальгия, энергия. Нет агрессии и тяжести. Только абсолютная эйфория, юность и предвкушение чего-то очень-очень хорошего.
0: Классно. Ну, а у меня сегодня хит, который должен зарядить вас, подбодрить и немножечко ускорить в середине рабочей недели, потому что хочется, чтобы скорее наступили выходные, верно? Mm-hmm. Если хотите, чтобы такой хит прозвучал, тогда пишите Сафронов в Телеграм, буквально пару минут, и будем подводить итоги.

0: на Bumper Buy теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио Юнистар можно выиграть подарки от Bumper Buy. Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт unistar.by. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, в какой стране вы можете не только выспаться, но и получить за это приличную сумму денег, а еще узнаем, можно ли определить характер человека по форме его ушей.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
1: Реклама.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковакс Дебот Т-30С» для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца.

0: лет. Это только начало.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Если матрас, то «Эос». Ортопедический матрас.

0: матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в «Манго Маркет». Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в «Манго Маркет». Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
4: Это была реклама.
6: Утреннее шоу, 10 часов и 16 минут. Подводим итоги ставки на хит. Вот как у нас распределились места. Сегодня хит, который принес Валентин Середа на втором месте.
7: Это песня Lady, Hear Me Tonight от House Duet Mojo.
6: Ну а первое место сегодня занимает хит, который принес вам я, бодрящий Addicted от Pink и Chainsmoker, а также Zerb. Встретимся с вами уже завтра в утреннем шоу и будем радоваться тому, что приближаются выходные.

0: Рубрику представляет такси-командир.
1: Номерочек простой, 7900, такси-командир всегда рядом с тобой.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: реклама.
1: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
2: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности, где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт filharmonic.by.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
4: Выноси суши по-крупному. Сети Суши Хаус. Скидка на вынос суши 15%. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Остался всего один рекламный ролик. Минская

0: заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.
1: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
2: Прогноз на неделю. Местами листопад, а в «Маяке» большие закупки. Конфеты «Рафаэлло» 15 рублей 99 копеек за 150 граммов. Колбаса сырокопченая «Наши смаки» охотничья 20 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют.
3: Предложение действительно с 12 по 25 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. «Люби меня, люби».

0: Раньше. Хит за хитом.
1: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
2: Прогноз на неделю. Местами листопад, а в «Маяке» большие закупки. Кофе Nescafé Gold Crema 15 рублей 99 копеек за 170 граммов. Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют.
3: Предложение действительно с 12 по 25 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
4: Всем доброе утро! Вы в компании «Юнистар», меня зовут Саша Козырев. Рабочая неделя уже на финишной прямой. Большую часть мы с вами выдержали. Надеюсь, силы еще остались, и не только на то, чтобы многозначительно вздыхать на первом созвоне в четверг. Если вы на работе или едете по делам, давайте без последнего рывка и с последних сил. До выходных доберемся в своем размеренном темпе. Ну и, конечно, в компании «Юнистар». Слушаем хит за хитом весь день. «Music Sound» от «Fastboy» в ближайшие минуты. Моц поет в эфире «Юнистар». Чуть раньше Софи Элис Бэкстер. Оставайтесь в компании «Юнистар». Сделаем этот серый четверг ярким.
5: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
6: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
7: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
1: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусьбай и по телефону 17-318-06-66.
8: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
9: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
8: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
10: Дорогая, купил путевки в Египет.
8: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
10: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
8: Никто не останется без подарков.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Дрова сами не заготовятся.

0: на Удачник Бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник рядом, когда нужен результат.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама противопоказан при беременности и в период кормления груди. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27. 25 отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник 28 декабря. А вот в ноябре дополнительных выходных не будет. 7 ноября в этом году выпадает на субботу, поэтому переносить рабочий день не станут. У школьников при этом осенние каникулы продлятся с 1 по 8 ноября включительно, сообщает ОНТ. С этого дня белорусские водители могут оформлять европротокол в электронном виде с помощью смартфона без бумажных бланков. Для этого запустили специальное веб-приложение, которое не нужно скачивать, достаточно открыть его в браузере. Но воспользоваться сервисом можно не при любой аварии. В ней должны участвовать только 2 автомобиля, никто не должен пострадать, а водители должны согласиться с обстоятельствами ДТП. Также у обоих участников должны быть действующие страховки, а ущерб каждой машине не должен превышать 150 базовых величин или 6750 рублей. Если хотя бы одно из условий не выполнено, оформить ДТП таким способом не получится, сообщает Белта. В Беларуси стартовал набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы принимают на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. А для тех, кто хочет получить высшее образование, этап начнется 15 ноября. До 5 декабря документы будут принимать 4 аграрных вуза страны. Подробности есть в сети. И в завершении необычная вакансия появилась в Антарктике. Там предлагают считать пингвинов и получать за это до 2500 евро в месяц. Сотрудникам предстоит встречать туристов, продавать сувениры, разбирать письма в местном почтовом отделении и следить за колонией пингвинов. За сезон туда приезжает около 10 тысяч туристов, а почтовое отделение обрабатывает до 80 тысяч отправлений. Правда, условия суровые. Душ обычно доступен раз в неделю, мобильной связи нет, а ближайшая больница находится в Аргентине. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 37 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на «Экспоненте».
3: Просто я на «Экспоненте».
2: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте».
2: Каждый день на «Экспоненте». Я на «Экспоненте».
4: На «Экспоненте». Я на «Экспоненте».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гомеле плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 12 тепла. В Бресте без осадков и 13 градусов выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем 12 с плюсом и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.
7: Ну а мы с вами, друзья, продолжаем слушать хит.

0: Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Unistar Buy, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта BSB Bank.
1: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от BSB Банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
0: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Ну, это же практически подарки. Лимит подарков увеличивается. Да, конечно. Прекрасная новость.
3: Но это в год, получается, за год суммарно, правильно?
4: За всю твою жизнь.
5: Конечно, за год, да.
6: Ну, надеемся все-таки, что наша жизнь не такая короткая.
3: Саша,
6: мы надеемся еще пожить с Валиком. Но спасибо, что ты о нас вот так...
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
7: Реклама. Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы.

тканей горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Промакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП».

Да, серая погода за окном незаметно проникает и в рабочее настроение. Когда небо будто еще не проснулось, трудно объяснить себе, почему ты должен быть бодрым и полным идей. Кто-то идет за третьей чашкой кофе в надежде, что уж она договорится с организмом. Кто-то выходит подышать воздухом в туман, где перспективы примерно такие же ясные, как и задачи. Ну, а кто-то просто делает музыку погромче. И, кстати, хороший вариант. Любимый хит не разгонит облака, зато может добавить энергии, которой сегодня так не хватает. Так что включаем то, что нравится, и потихоньку входим в рабочий ритм. Не обязательно ждать, пока погода подаст нам хороший пример. Делаем настроение сами. Мы в этом поможем, конечно. Хит за хитом в эфире не стар. Slow down от Дайвега в ближайшие минуты. Давайте споем вместе с лириком.

0: в этот серый четверг. Делайте громче Unistar, хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар. Партнер программы Авард. Сухие и влажные корма супер-премиум класса для кошек и собак.
2: Эти пакетики Авард сводят меня с ума.
3: Подтверждаю. Авард. Я обожаю.
1: Ищите в зоомагазинах вашего города. Влажные и сухие корма супер-премиум класса Авард. Авард. Каждый питомец – это чемпион достойной награды.
4: Привет! Сегодня слушайте дело о пуделе Тоше. Он всегда очень рад гостям, а хозяев с работы встречает без ярких эмоций. Питомец не любит своих хозяев или это означает что-то другое? Расскажет звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач. Судья республиканской категории СОО «Белорусское кинологическое объединение» Илья Стрелков.
5: Сдержанность Тоши – это высшая форма доверия и признак того, что он считает вас своей надежной базой безопасности. Собаки воспринимают хозяев как родителей, чье возвращение для них – естественное, предсказуемое и безопасное событие. Оно не требует бурной реакции или истерики. В то же время гости для собаки – это редкий, сверхэмоциональный стимул. Новизна и выброс адреналина стимулируют яркую реакцию. Будьте уверены, Тоша вас очень любит. Просто с вами он может расслабиться и быть собой, а перед гостями устраивает эмоциональное шоу.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
2: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах в связи с расширением производства приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 80-163-59-95-23.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Slow down, Дайвага в эфире Юнистар. Отличное описание рабочего четверга. К этому моменту уже успели многое. Немного устали, и на предложение «давайте ускоримся» хочется ответить названием хита «Slow down». Поэтому включаем режим «не бросаем дела, а перестаем делать 5 одновременно». Спокойно заканчиваем начатое. Пьем кофе без параллельного ответа на письма и оставляем себе время подумать, прежде чем сказать «да, конечно, я все успею». Четверг – хороший день, чтобы выбрать темп, в котором до пятницы доберемся, не растеряв остатки энтузиазма. Так что музыку включаем, внутреннюю гонку выключаем хотя бы ненадолго. Ну а что касается нашего плейлиста «Dance» от Slater, уже скоро. Споет группа «Серебро». «First Day» Team MS Brain Molka. В этом ритме откроем очередной музыкальный час, но для начала узнаем с вами актуальные новости.
1: Реклама.
2: Ох, такая боль! И в голове, и в спине, а еще и жар!
3: До свадьбы заживет.
2: До свадьбы? Ну уж нет! Болиоф! Боли жар прогнать готов. А теперь еще и новинка. Болиоф Форте.
4: Капсулы с жидким центром. Болиоф и Болиоф Форте для облегчения головной и зубной боли, боли в спине, невралгии и мышечной боли для снижения температуры.
5: Реклама. Длительность применения не более 3 дней. При необходимости применения препаратов свыше указанных сроков или при ухудшении симптомов следует обратиться к врачу. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Применение во время первого и второго триместра беременности по рекомендации врача, противопоказано в третьем триместре беременности. Перед применением лекарственных препаратов ознакомьтесь с инструкцией. Изготовитель УП «Минск Интертапс».
6: Радио.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки. Мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает в свою команду электрогазосварщика и рабочих строительных специальностей. Возможно обучение в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белозерска, Ивацевичи, Драгичина и Пружан. Звоните плюс 375-29-177-00-51.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 13 по 19 октября. По карте лояльности стейк форели всего 38,99 за 1 килограмм. Изделие макаронное Барилла 3,49 за 450 грамм. Выгода с Гиппо.

0: 17 378 50 40.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка». Исна.

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие четкого плана по развитию северных районов Витебской области. Предложение местной власти просто выращивать больше кукурузы его не устроили, пишет Белта. По словам президента, север Беларуси – это зона критического земледелия с болотами и сложным климатом. Поэтому шаблонные подходы здесь не работают. Глава государства требует кардинально изменить стратегию, найти эффективный способ зарабатывать деньги на этих землях, учитывая их реальные природные условия, и обеспечить людям достойную оплату труда. Доходы белорусов выросли больше, чем на 8% с начала года. Свежую статистику за январь-август опубликовал Белстат. Специалисты обратили внимание, что эти данные уже очищены от налогов, сборов и взносов, а также скорректированы с учетом инфляции. И к зарубежным новостям. В Стамбуле произошел один из сильнейших потопов за последние 40 лет. Причиной бедствия стал мощный исландский циклон, который принес в мегаполис затяжные проливные дожди. Город заливает со вторника. Затоплены улицы, сотни жилых домов, офисов и станции метро. Известно о двух погибших. Бурные потоки воды сносят людей с ног и уносят автомобили. Больше 40 самолетов не смогли приземлиться в Стамбуле и были перенаправлены в другие аэропорты. Жителей и туристов просят не покидать дома без крайней необходимости. По прогнозам синоптиков, сильные дожди могут продлиться до конца недели. И в завершении выпуска белорусский школьник придумал ИИ-будильник для водителей, который не даст уснуть за рулем. Девятиклассник из Светлогорска презентовал свой гаджет на выставке в Минске, и его проект произвел настоящий фурор. Небольшое устройство вешается на лобовое стекло и смотрит на водителя. Нейросеть следит за глазами и положением головы. Как только водитель закрывает глаза или начинает клевать носом, гаджет это мгновенно считывает и издает настолько резкий и громкий звук, что сон у водителей как рукой снимает. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 37 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306 20 40 или БСБ Бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь, все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. И в Минске днем тоже до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Погода меняется.

0: классная мотивация, но скорее для вечера пятницы. Хотя, если захотелось, можно практиковать дэнс даже во время рабочего четверга. Ну а мы совсем скоро с вами попрактикуемся в другой ипостаси. Мы с вами будем искать пароль, отвечать на вопросы. Кто-то это будет делать в виртуальном формате. Ну а кто-то может сыграть с нами в прямом эфире. Как это сделать? Оставьте заявку в нашем телеграме 610-995-0. Напишите всего лишь одну фразу. Я знаю пароль. А вот сможете вы узнать пароль или нет, мы узнаем через 10 минут в эфире. Пока послушаем хит от Black Eyed Peas.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Какие-то семейные разногласия, проблемы на работе. Избегайте настоящих имен, адресов и названий компании. Потому что все это, вот все, что попадает в интернет, оно имеет риск разойтись куда угодно.
3: Я бы некоторые компании вот так отдавал интеллекту. Пускай думает, что с ними делается.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. У меня 90-60-90. Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульс,

0: производитель Женьшень Кэмпэй Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
2: А у нас в соседях с 15 по 18 октября. Руккола Альвада 70 грамм, всего 3,99. Сыр мягкий с плесенью Камамбер 125 грамм, всего 5,99. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности», где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

0: новостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер кондиционеры King Home.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45%, 11,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин, 24, 569, 30.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну что, будем знакомиться с нашими незнакомцами, которые готовы сегодня побороться за наш подарок. Напомню, что в нашей игре «Я знаю пароль» задача участника — подобрать пароль к сейфу. Там находится сертификат на 1 килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустанг». Я попросил вас написать заявки к нам в Телеграм. Всем, кто откликнулся, большой привет и спасибо. Из всех заявок я выбрал одну, и сегодня у нас на связи Яна. Яна работает стоматологом. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ян, ну, вашу улыбку мы, к сожалению, увидеть не можем, но давайте так, поделитесь профессиональными лайфхаками. Что нельзя делать белорусам, чтобы как можно реже видеться со стоматологом?
2: Нельзя не чистить зубы.
1: Нельзя не чистить зубы. Как много чашек кофе можно пить, вот чтобы не нанести вред зубам?
2: Скажите,
1: а больше и не надо, а то будете наносить вред больше семейному платить, бюджету. Да. Все понятно. А, Ян, ну, раскройте секрет. Надеюсь, вы сейчас не в рабочем процессе, у вас небольшой перерыв?
2: Да.
1: А то я представляю эту позу. Кто-то на фоне лежит с открытым ртом, с этой распоркой в зубах, да? А вы... Сейчас я на вопрос отвечу и продолжим. Ну что, Ян, я пожелаю вам удачи, но перед тем, как мы начнем нашу игру, я напомню, у вас есть возможность выбрать одну из трех категорий вопросов. Давайте узнаем, что сегодня есть.
0: Песни про любовь. Одежда. Спорт.
1: Ну вот смотрите, песни про любовь, одежда или спорт. Какая из категорий вот кажется вам супер понятной? Возможно, к вам даже ближе попадает в вас.
2: Давайте песни про любовь.
1: Песни про любовь. Ян, а вам часто вот на работе, возможно, даже поют песни про любовь?
2: Постоянно.
1: Постоянно. Ох, эти клиенты. На что не

0: во время телеконцерта перед свадьбой короля Швеции. Вариант номер один. Да здравствует король. Вариант номер два. Танцующая королева. Вариант номер три. Танцуют все. Ну, как вы понимаете, что я название перевел на русский. Итак. Вариант номер... Давайте. Вариант номер один. Да здравствует король. Вариант номер два. Танцующая королева. Вариант номер три. Танцуют все. Группа Абба. Ну, я слышу, что у вас есть те, кто помогает. Ну, что номер нам советуют? Номер два вы считаете?
1: Да.
0: Dancing Queen? Хорошо, да. Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Какая певица исполнила главную роль и спела за главную песню в сериале «Дикий ангел»? Смотрели такой сериал?
1: Да.
0: Итак, вариант номер один. Наталья Орейро. Вариант номер два. Шакира. Вариант номер три. Джейло.
1: Номер один.
0: Вы считаете, что это Наталья Орейро?
1: Да.
0: Зафиксировали в любом случае. Идем дальше. Как называется российская группа, которая в 2020 году выпустила песню «Юность» и одноименный альбом? Вариант номер один. Добро. Вариант номер два. Зло. Вариант номер три. Хорошо.
1: Добро, номер один.
0: Да, пусть победит добро. Итак, давайте напомню, какие ответы вы сегодня давали. Вы все-таки считаете, что Абба в 76-м году спела песню «Танцующая королева», ну или в переводе «Dancing Queen». Тот самый легендарный сериал «Дикий ангел» и главную роль, и, собственно, за главную песню исполнила, по вашей версии, Наталья Орейро. Но и группа «Добро» выпустила песню «Юность». Таким образом, по вашим ответам, получается пароль 2-1-1. Сейчас мы проверим, правильный он или нет.
2: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно. Ответили на три вопроса, поэтому я вас поздравляю. Да, вы открываете наш сейф, вы забираете подарок. Ну и, судя по всему, придется делиться, потому что у вас там большая команда. И этой команде большой привет от Юнистар. Оставайтесь на линии, расскажу, где забрать подарок. А вы получаете сертификат на 1 килограмм шашлыка от кафе «Бар Мустанг». Кстати, пора задуматься, где весело вкусно провести новогодний корпоратив. Кафе «Бар Мустанг», сочные стейки, ребрышки барбекю, шашлык из свинины, баранины и многое другое, приготовленное на открытом огне. И не только. Вы это все можете попробовать в кафе «Бар Мустанг». Поселок Ждановичи, всего 2 километра от МКАД. Успейте забронировать корпоратив по телефону А1-775-37-35.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Загородное кафе Мустанг».
2: На «Бампербай» теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио «Юнистар» можно выиграть подарки от «Бампербай». Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт «Юнистар.бай».
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Omabuy.
6: Выгодный шопинг в Билд. В субботу, 17 октября, скидка 14% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
7: Твой парень злится?
8: Спасет пицца-лисица.
9: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последний.

0: Последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер «Карма Рефлекс Плюс».
3: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
4: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
5: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

Друзья, замечали, что когда в рабочей задаче наконец виден финиш, откуда-то появляются новые силы? Еще полчаса назад ты тяжело вздыхал над документом, ну а теперь осталось поправить пару строк, отправить письмо и готово. Тут уже и спина выпрямляется, и кофе не так нужен. Мы в ритме «Хит за хитом» с вами тоже выходим на финиш, например.

0: Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а в эфире у нас Sad Girl от Bibi Rexy. Яркая, громкая, крутая Сия уже скоро в динамиках. Но перед этим послушаем группу Blue. Хит за хитом с нами весь день. Продолжим слушать через 2 минуты. Но сейчас узнаем с вами новости и прогноз от синоптика.
1: Реклама. В Мило поспели скидки. Кэшбэк 50% на декоративную косметику Рилуи, кроме товаров на акции. Гель для стирки Синергетик 13,99. Доместос ультрабелый 9,99. С 15 по 18 октября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Филармоник.бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Время брать инструмент. Весь октябрь. Вортекс со скидкой 15% в Удачнике. Шуруповерты, шлифмашины, перфораторы, нивелиры. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник рядом, когда нужен результат.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
8: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, Беларуси, 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Беларусь должна зарабатывать больше на переработке леса. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхний Двинский район, пишет Билта. Президент отметил, что в мире растет спрос на древесину и особенно выделил перспективные рынки Африки и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко считает, что для Витебской области, территории которой больше чем на треть покрыты лесами, это ключевое направление развития. Глава государства потребовал от губернатора Александра Рогожника разобрать четкую стратегию от заготовки древесины до производства мебели и пообещал выделить финансирование под хороший проект. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. Виной всему густой туман, который ночью и утром накроет большую часть страны. В Белгидромете предупреждают, что видимость на дорогах будет сильно ограничена. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и держать дистанцию. А еще синоптики прогнозируют ночные заморозки до минус 2 градусов по северу страны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Турция остается курортным направлением номер один для белорусов. С января по август в этой стране побывали почти 205 тысяч наших путешественников. Причем большая часть из них, 133 тысячи, отдохнули там летом. В Республиканском союзе туристических организаций рассказали, что среди курортов традиционно лидируют Анталия, Мармарис, Бодрум и Стамбул. К слову, улететь прямым рейсом Белавия в Анталию можно до 20 ноября, а вот чартеры в Бодрум и Измир в этом сезоне уже завершились. В Стамбул

0: Волжи самолеты из Минска летают круглый год. И в завершении выпуска. У Селин Дион появилась личная кукла Барби. Такой подарок певица получила в честь своего возвращения на сцену от компании Mattel. Создатели самой популярной игрушки в мире решили вспомнить легендарное выступление Дион на вручении премии «Оскар» в 1998 году, когда звезда исполнила свой хит из фильма «Титаник». Кукла одета в то самое облегающее голубое платье, а на ее шее красуется миниатюрная копия ожерелья «Сердце океана», которое носила главная героиня фильма. Барби в образе Селин Дион стоит примерно $70. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. И в Минске днем тоже до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – Брестский радиотехнический завод.
4: Вась, может, на рыбалку?
5: Да ну, такой дубак, не беда.
4: Помогает грелка с пауэрбанком в холода.
5: И есть электрогрелки для автомобилей. Кладешь на сиденье, жарит как на гриле.
6: А если мерзнет в постели жена, электроодеяло согреет сполна.
4: С электрогрелками Брестского радиотехнического завода не замерзай. Заказывай на грелка-бртз.бай.
7: Немного обновили новостную ленту, ну а теперь продолжим слушать хит за хитом в эфире Unistar. Группа Blue, Cotton Falls в ближайшие минуты.

0: Экса и Дэвид Гетта в наших динамиках. Ну а мы с вами плавно приближаемся к завершению рабочей недели. За окном четверг, скоро пятница. Да, кто-то скажет капитан очевидность, но я напомню, что, друзья, в пятницу мы подводим итоги недели, называем двадцатку лучших хитов нашей страны, и на этот рейтинг влияют только ваши голоса, поэтому заходите на сайт unistart.by, поддержите ваших любимчиков. Ну а завтра увидим, как изменятся приоритеты и как будет выглядеть обновленная наша музыкальная двадцатка. Это завтра. 17:00. Ну а сегодня, в этот четверг, хит за хитом в эфире Unistar. Тини Темпа, Эрик Тернер в ближайшие минуты.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Unistar и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Unistar.by, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Я на заправке, выхожу из машины, вставляю пистолет в бак, дохожу до кассы, и там оператор у меня спрашивает номер колонки.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania для компании Mayolis HC Франция.
2: День рождения! Бел Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел Ювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на beljuvelirtorg.by по 21 ноября.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: А у нас в соседях с 15 по 18 октября. Печенье с лодочь Мариэта 430 грамм, всего 3,75. Сыр мягкий с плесенью Камамбер 125 грамм, всего 5,99. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Hello Каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
9: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
10: Остался всего один рекламный ролик. У меня 90-60-90.
11: Зато у меня 120/80.
12: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений.

0: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокиа Нанолар.
3: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин лопатка кумпяк свины охолоджаны 11,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай 44 569 33.
2: За хитом. Весь день.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. «Люби меня, люби».

0: Маккартни Майкла Джексона, но в современной версии Кайго в эфире Нистар. За танцевальным ритмом здесь совсем не беззаботная история. Человек ждет ответа на свои чувства и просит не оставлять его в ожидании. И в четверг у нас с выходными примерно такие же отношения. Мы уже придумали, куда пойдем, с кем встретимся, а они пока держат дистанцию. Даже на кофе не позовешь, раньше субботы не могут. Но большая часть рабочей недели позади, осталось закрыть последние дела и, наконец, встретиться с выходными. Поэтому хорошо, что в этих отношениях точно известно, когда тебе ответят взаимностью. Ну а мы же постараемся ускорить это время на работе. Для этого у нас много классной музыки. Bass Pursuit от Miley Cyrus скоро. Stay, Kid Leroy, Justin Bieber чуть раньше. Риммонс поет Tonight. Ну а я, Саша Козырев, прощаюсь с вами до пятницы. Дальше у микрофона Вадим Савин. Ну и, конечно, хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень?
4: Ясно!
3: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
4: Ясно!
1: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Когда выдается свободный вечер, мы часто любим почитать хорошую книгу или полистать учебник вместе с ребенком.
5: Многие сегодня перешли на электронные читалки и планшеты, ведь это практично. Однако ученые доказали, что наш мозг воспринимает текст с экрана и с бумажной страницы совершенно по-разному. Листая электронную ленту, мы просто сканируем текст глазами, из-за чего быстро упускаем важные детали. И вот интересный факт. При чтении обычной бумажной книги включается наша пространственная память. Мы подсознательно запоминаем толщину прочитанных страниц, чувствуем пальцами бумагу и помним, где именно на листе была нужная строчка. Такие подсказки помогают усваивать информацию на целую треть глубже. Так что для настоящего уюта и саморазвития старая добрая книга из домашней библиотеки по-прежнему вне конкуренции. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
7: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 50% на декоративную косметику Рилуи, кроме товаров на акции. Гель для стирки Синергетик 13,99. Доместос ультрабелый 9,99. С 15 по 18 октября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Добавьте добро к заказу в Суши Хаус в помощь детям вместе с фондом «Шанс». Подробнее на sushihouse.by.
4: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
0: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Маркетолог, ты уверен, что нейросети не заберут твою работу завтра? 29 октября в Минске на конференции «Амакон» выступят те, кто знает, как оставаться незаменимым. Мы не учим нажимать кнопки, мы даем систему. Узнай, как масштабировать продажи в условиях идеального шторма и заставить каждый рубль работать на 200%. Не жди перемен, создавай их сам. «Амакон», разрывай рынок уже сегодня. Встречаемся 29 октября. Билеты на сайте amakon.by.
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер раствор для горла Пеларго.
10: Мужчины, я дома.
11: А у нас горло болит.
12: Щекочет и першит.
10: Что ж, придется идти в аптеку.
13: Только нам возьми раствор спеларгонии.
14: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.

0: Майли Гага получается, да? Это такая Леди Сайрус. Как вам? Как вам новинка от Майли Сайрус? Это Best Persuades. Здесь на Юнистар. Как не по-английски я совсем сказал. Bass Persuades. Вот теперь все правильно. Вот теперь все на месте. На каком, кстати, месте Майли у нас после дебюта в радиочарте Юнистар? На 16-м. Скромненько, но со вкусом. И вот на этой хит-парадной ноте от меня, Вадима Савина, большой привет. Хит-парад обновим завтра. Ну а сегодня как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Пусть будет именно так. Главное, чтобы ни на понедельник, ни на вторник, ни на среду. Пусть будет своя прелесть сегодня. И пусть вас пораньше отпустят с работы домой. А я подыграю всем вашим делам музыкой One Republic. Скоро здесь All The Right Moves. Ну а еще ждем команду Добро. Ловите добро и поделитесь добром с теми, кто с вами рядышком. Ну и Nickelback и When We Stand Together. Вот с этого хита начнем очередной час после новостей. И дальше будем слушать хит за хитом, как вы любите.
1: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 20 октября.

0: В Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
4: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выгодный шопинг в Билд. В субботу, 17 октября, скидка 14% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
5: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».
5: И снова.

0: Добрый день, Беларуси. 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь спасла свое сельское хозяйство, но останавливаться на этом нельзя. Во время рабочей поездки в Верхний Двинский район президент отметил, что страна не просто полностью обеспечивает себя продуктами, но и продает продовольствие на экспорт на 10 миллиардов долларов в год, пишет Белта. По словам главы государства, это позволило поднять среднюю зарплату в стране до 1000 долларов в эквиваленте. Тем не менее, Александр Лукашенко подчеркнул, что впереди еще много работы, и он ставит задачи по развитию аграрного сектора на 2 десятилетия вперед, чтобы научить систему эффективно работать на будущее. На портале «Е-послуга» появилась новая электронная услуга, которая упростит передачу данных о техосмотре автомобилей. Теперь сведения будут отправляться от Белтехосмотра в Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности автоматически, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты напомнили, что только за прошлый год в Беларуси выдали больше 1 700 000 разрешений на допуск машин к движению. Белорусская железная дорога изменит график движения поездов между Минском и Брестом 22 и 29 октября. Причина – плановый капитальный ремонт моста на перегоне Городея-Погорельцы. Как пишет Белта, полностью отменят лишь несколько рейсов на этом маршруте. Однако для пассажиров пустят дополнительные составы через Барановичи, а часть электричек поменяет расписание. А вот поезда из Санкт-Петербурга и Москвы, которые следовали в Брест, в эти дни будут идти только до Минска и оттуда же отправятся обратно. И в завершении выпуска. В аэропортах Таиланда 16 октября изменятся правила досмотра багажа. Теперь сотрудники безопасности смогут вскрывать чемоданы без присутствия владельца. Делать они это будут специальным ключом без повреждения замка. Впрочем, законопослушным туристам переживать не о чем. Открывать все сумки подряд никто не станет. Процедуру проведут только в том случае, если возникнет подозрение на провоз опасных или запрещенных предметов. Процесс в обязательном порядке запишут на видео, а внутрь чемодана положат специальное уведомление о досмотре. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на белгазпромбанк.бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на «Экспоненте».
3: Просто я на «Экспоненте».
2: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте».
2: Каждый день на «Экспоненте».

0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью туман накроет большую часть Беларуси, а вот осадков синоптики не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 2, плюс 4, в Гомеле до 7 тепла, в Могилеве плюс 1, плюс 3, в Витебске 0, минус 2, в Минске этой ночью плюс 1, плюс 3, а вот в окрестностях города прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле, там будет теплее всего до плюс 15, в остальных городах без осадков и 10-12 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.
4: Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю удачного и благополучного дня. На часах 14.05 самое время слушать много музыки, хит за хитом, и прямо по курсу на «Енистар» канадцы Nickelback с хитом «When We Stand Together».

0: Broken Animal, это группа Cats Eye. Шестое место в хит-параде Unistar по итогам прошлой недели. Поскольку наш радиочарт мы обновляем по пятницам, уже завтра вы узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом этой недели по версии Unistar. Голосуйте за вашего фаворита на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении до обеда пятницы, и включайте обновленный Unitop у нас в прямом эфире завтра в 17:00. Устроим вечеринку и вместе отметим начало долгожданных выходных. Повторы хит-парада Unistar слушайте в субботу в 16 часов и в воскресенье в 10 утра. Ну а сегодня для вас сама Кэти Перри, One Republic и другие.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Мне повезло. Я живу в доме, где я вырос. И я знаю практически всех, кто в нем живет. И поэтому я здороваюсь со всеми, и со мной здороваются все. Иногда я встречаю незнакомых совершенно людей, которые снимают квартиру в моем доме, и со мной тоже здороваются.
3: Слушай, ну...
2: Это очень приятно.
3: Я всегда тоже сыну говорю, дворника тоже надо уважать. Человек, который работает, чтобы в подъезде было чисто, и на улице не было грязи. Поэтому, Валентин, все правильно ты делаешь. Подметай. Ой, в смысле, да, продолжай, продолжай.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.

0: 66.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественно ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Филармоник.бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
4: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45%, 11,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44, 569, 30.

0: Партнер программы «Такси Командир».
1: Поехали!
2: Номерочек простой, 7900. «Такси Командир» всегда рядом с тобой.
3: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Мадонны «La Isla Bonita», что значит

0: Легкий бриз на тропическом острове, дикая и необузданная природа. Вот где я жажду оказаться. На острове счастья. Эту песню изначально писали для Майкла Джексона, но тот от нее отказался. Мадонна решила рискнуть, и не зря. Песня стала очень популярной, а в клипе снялся молодой и тогда еще не очень популярный Бенисио Дель Торо. Ролик снимали в латиноамериканском квартале. Сперва Мадонна наблюдает за уличной яркой жизнью, а в финале, набравшись смелости, уходит с музыкантами в закат. Под видео очень много комментариев на испанском и португальском языках. Жители латиноамериканских стран благодарили Мадонну за то, как хорошо она прочувствовала их культуру. Тысячи людей писали, что этот клип возвращает их в беззаботное детство или юность.
1: Мне 50 лет, и когда я смотрю это видео, я снова чувствую себя 15-летним подростком.
0: А вот еще.
1: Какими живыми, настоящими выглядят люди в клипе без вот этих вот современных фильтров, компьютерной графики и обилия пластики. Ну а красное платье Мадонны — это же один из лучших образов в истории поп-музыки.
0: Что ж, пора освежить в памяти этот клип. А мы послушаем прямо сейчас Мадонна, «La Isla Bonita».

0: комментарий.
1: Ну просто королевский хитовый комментарий сегодня. Королева поп-музыки, сама Мадонна. Ила и Слабонита в 14.38. От меня, Вадим Савина, большой привет и новая порция хитов. Ждем Кэти Перри. От нее немножко диска, от нее и от внука Боба Марли. Его зовут Скип Марли. Кроме них, Masked Wolf. Ждем астронавта в океане, Astronaut in the Ocean. И уже через пару минут слушаем Wizkid, сына Садовуда. Дигги-дигги сонг прям по курсу.
0: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП-20. Каждую пятницу.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.

0: 84. Билеты на imperialopistra.by.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер кондиционеры King Home.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Музыка, под которую в центре Минска выглянуло солнышко, распогодилось. Ну и солнце радует нас с вами золотой осенью. От меня, Вадим Савинов, большой привет от Unistar Mizmo в эфире. Hello, the sun is up, where are you? Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну вот примерно так можно перевести, так литературно, художественно, на понятный нам с вами язык. Ну и кого и что слушаем дальше? The Pussycat Dolls и Hush Hush, прям по курсу. На горизонте Coldplay и их море позитива, песня Adventure of a Lifetime. И раньше всех, раньше остальных, Вика Жигулина, Эдвард Майя. Песня о взаимной любви, это Stereo Love. Вот такую музыку с вами ждем. Впереди много хитов, чтобы легко работалось, не скучно, отдыхалось и училось вам с нами. Хорошего дня!
1: Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Остался всего один рекламный ролик.
4: Радио Е.

0: Тайм-холл с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Добрый день, Беларусь. 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко считает, что при проведении сельхозработ нужен индивидуальный подход. По мнению президента, важно учитывать опыт практиков, а не шаблонные министерские рекомендации. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Верхний Двинский район, пишет Белта. Также Александр Лукашенко обратил внимание на сроки уборочной. План Минсельхозпрода убирать овощи до 20 ноября его не устроил. Президент потребовал завершить работы быстрее, пока не начались морозы. На железнодорожных переездах Беларуси появятся умные камеры. Они смогут распознавать автомобили, людей и животных на путях и автоматически предупреждать машинистов об опасности. Причем сообщение поступит, когда поезд будет находиться в 3 километрах от переезда. Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, новую систему планируют внедрить в следующем году. США могут сбросить на Иран самую мощную неядерную авиабомбу в арсенале страны, известную как «Мать всех бомб». Одна из возможных целей – подземный комплекс в иранской горе Пикакс. По мнению Вашингтона и Израиля, там могут находиться ключевые компоненты ядерной программы Тегерана. Между тем, военные эксперты сомневаются в эффективности подобного шага. Авиабомба создавалась для уничтожения живой силы на больших площадях, но вряд ли она сможет пробить гранитные породы подземного комплекса. Поэтому, возможно, использование этого оружия имеет скорее психологический эффект, чем военный. И в завершении выпуска Сильвестр Сталлоне рассказал, о чем больше всего жалеет в своей карьере. В одном из интервью актер признался, что выполнял многие опасные трюки сам и назвал себя из-за этого идиотом. По его словам, он получил огромное количество травм, последствия которых ощущает до сих пор. Особенно тяжелыми стали съемки фильма «Неудержимые». После сцены боя с рестлером Стивом Остином Сталлоне вывихнул плечи и сломал шею. В итоге артист перенес 9 операций на спине и 3 на шее, где ему установили металлическую пластину. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек. Доллар США – 3 рубля 1 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью туман накроет большую часть Беларуси. При этом осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет +2, +4, в Гомеле до 7 тепла, в Могилеве +1, +3, в Витебске от 0 до -2, в Минске этой ночью +1, +3, а в окрестностях города прогнозируют заморозки до -2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле, там будет теплее всего до +15, в остальных городах без осадков и 10-12 тепла, и в Минске завтра днем тоже до +12 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
4: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вкусной послеобеденной чай-кофе-паузы. На часах 15.04. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами привыкли. И раньше всех на «Енистар» Эдвард Майя и Вика Жигулина. Это «Стерео».

«Loser» поет Tame Impala в 15-19 Инистар. Ну и пока Tame Impala «Loser», да, соответственно, Шакира 28 ноября выступит у подножья египетских пирамид. Давайте подробнее об этом. Хотите попасть на концерт Шакиры? Если да, играйте вместе с Радио Инистар и ПСБ Банком. Победитель получит и билеты на шоу, и полет на двоих, и проживание в отеле 4 звезды, и премиальную карту MasterCard World Black Edition от ПСБ Банка. Вместе с этой картой победитель получит доступ в бизнес-залы и фасады.

0: еще 14 наших слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Ну что, вы с нами, друзья? Тогда читайте подробности на сайте unistar.by, запасайтесь удачей и пусть вам повезет. Ну а я далее подыграю отличным хитом от The Pussycat Dolls. Ждем «Хаш-хаш» через пару минут.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Толик Бобик времен Екатерины II вернулся в Павловский дворец, покатавшись по аукционам.
3: А вместе с ним табуретка-тарталетка.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и

0: транспортом. Подробнее по телефону 749-7 и на сайте eRobota.by.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.

0: Психологии из домика. 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире. Информация на стрекомный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты. Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Маркетологи, хватит гадать на кофейной гуще. 29 октября в Минске соберутся те, кто уже знает ответы. Амакон – это большая маркетинговая конференция без воды и успешного успеха. Только хардкор, разборы реальных кейсов, внедрение нейросетей в закупку трафика и стратегии, которые приносят деньги здесь и сейчас. Хватит копить стресс, пора качать скиллы. Амакон, 29 октября. Подробности и билеты на сайте amacon.by. Твой хардскилл скажет тебе спасибо.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер «Карма Рефлекс Плюс».
5: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
6: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
7: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

0: 4 дня, посмотрите на часы, до 4 дня, в прямом эфире может прозвучать кодовая фраза дня, которая поможет, во-первых, вам выиграть карту замечательную от БСБ банка, а во-вторых, если вы запомните фразу, и даже если сегодня выиграете карту, я вам скажу так, вы продолжите претендовать на главный приз — 2 билета на концерт Шакиры в конце ноября. Все подробности в телеграм-канале Юнистар. Там же, кстати, не просто напоминание, а еще и подсказочка, какой может быть фраза дня. В общем, оставайтесь с нами. И кроме фразы дня, сегодня вместе послушаем еще и Хюгеля, и Маэль Энджел, и Алчунейт. Одни High Moving to the Sun. Ждем еще и Адель. Раньше остальных Джей Шон. Через пару минут его Ride It здесь на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы — компания Белтелеком.
3: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень?
4: Ясно.
3: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
1: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Когда осенняя прохлада за окном приносит приятную свежесть в наши дома, многие из нас замечают, как меняются привычки домашних питомцев.
5: Наш любимый кот, свернувшись калачиком на диване, вдруг начинает смешно прятать нос под лапки или утыкаться им в собственный хвост. Знакомо? В народе говорят, это верная примета скорых холодов. Но на самом деле домашние кошки моментально реагируют на остывание воздуха в комнате. Кошачий нос чутко воспринимает малейшую прохладу, ведь именно через него пушистый питомец теряет больше всего тепла. На нем ведь нет густой шерсти, зато там скрыто множество нервных окончаний. Когда дома становится свежо, кошка инстинктивно закрывает нос лапами, создавая плотный барьер. Получается своеобразный живой термос. Питомец вдыхает уже согретый лапками воздух и бережет энергию. Так что если ваш кот укрылся носом, самое время налить себе чашку горячего чая, достать теплый плед и добавить дому еще больше уюта. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
7: Реклама.

0: 2029 года.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
3: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
0: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат «Нанолар».
9: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло. Вот удар.
10: Аргентокия
9: Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от BSB банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Люби меня, люби. Hello.

0: Третье место хит-парада «Енистар» в эти дни октября, накануне завтрашнего обновления нашего радиочарта, третье место. Вот это поворот, скажете вы, да? Всего лишь бронза. А песня-то классная, правда? «I'm moving to the sun» — это Хюгель, это «Имаэль Энджел» и это «Alternate». «Alternate» — легендарный голос танцевальных хитов начала 2000-х, начала нулевых, как сейчас величают. Но вот интересно, завтра какое место достанется вашей любимой песне? Третье, четвертое, пятое? Или первое. Делайте ваш выбор, друзья, до завтрашнего обеда. Я думаю, мы с вами успеем наставить кучу лайков фаворитам, правда? Ну а сегодня кого послушаем? За час до нашего вечернего наконец-то шоу в эфире Риана и Калвин Харрис. «Моя Мишель». «Basic Element». Это лишь некоторые из многих. Ну а еще своими планами на утро пятницы поделятся мои коллеги из шоу «Зарядная станция».
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Всем привет, это Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, почему в наше время телефонный разговор с близким человеком надо начинать с пароля.
3: Вечер, пятница, кино. А вот что посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
7: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
8: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
9: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка». И снова.

Добрый день, в Беларуси 16 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Государство продолжит поддерживать многодетные семьи. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Верхнедвинском районе во время общения с жителями городского поселка Освея, сообщает Белта. Президент подчеркнул, что семьи с тремя детьми обеспечиваются квартирами. Очереди для многодетных сейчас практически нет. Жилье они получают в течение года, а семьям, где родилась тройня, квартиры выделяют сразу. По словам главы государства, несмотря на то, что Беларусь небогатая страна,

0: политика всесторонней помощи останется неизменной. Минобразование определило даты проведения централизованного экзамена и тестирования. Белта пишет, что первые испытания по профильным предметам пройдут 27 мая, а экзамены по русскому и белорусскому языкам 31 мая. Те, кто сдает только централизованное тестирование, продолжат марафон в июне. 4 числа абитуриенты напишут ЦТ по математике, биологии, иностранным языкам и географии, а 7 июня сдадут обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. Зарегистрироваться на ЦТ можно будет с 9 по 22 апреля. Белавия предложила скидки на первые полеты в подмосковный аэропорт Жуковский. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», регулярные ежедневные рейсы в эту воздушную гавань стартуют 30 октября после шестилетнего перерыва. По специальному тарифу промо улететь из Минска в Жуковский можно от 136 рублей. Обратный билет обойдется дешевле – от 121 рубля, а в обе стороны – от 248 рублей. Вылететь по промо-билету можно будет до 30 ноября. И в завершении выпуска. США снова будут выдавать грин-карты. Проведение лотереи Белый дом приостановил в декабре прошлого года по соображениям безопасности. Согласно судебному постановлению, регистрация должна начаться до полуночи 18 октября по американскому времени и продлиться 30 дней. Официальную дату старта Госдепартамент опубликует на своем сайте. Напомню, грин-карта дает иммигрантам законное право жить и работать в Соединенных Штатах. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек. Доллар США – 3 рубля ровно. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на «Экспоненте».
3: Просто я на «Экспоненте».
2: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте».
2: Каждый день на «Экспоненте».

0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью туман накроет большую часть Беларуси, а вот осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 2, плюс 4, в Гомеле до 7 тепла, в Могилеве плюс 1, плюс 3, в Витебске 0, минус 2, и в Минске этой ночью плюс 1, плюс 3, а вот в окрестностях города прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле, там будет теплее всего до плюс 15, в остальных городах без осадков и 10-12 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.
4: Большой привет! В Беларуси 16.05. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонке «Алиса, включи Инистар», и вместе послушаем «Touch You Right Now». Это Basic Element. Yes.

0: 16.17 от меня, Вадима Бусавина, и от Енистар. Вам большой привет. Как вам наша музыка сегодня? Красиво, правда? А это What If? Это Нептуника. Кстати, 13 место нашего хит-парада, который блестяще составляете вы. Удобнее всего голосовать за любимый хит в мобильном приложении Енистар. Оно всегда под рукой, как и ваш смартфон. Ну, смотрите, за пару кликов заходим в приложение во вкладку ТОП-20, поставили лайки любимым песням, и все, готово. Можно дальше поработать или отдохнуть под нашу музыку. Скачивайте бесплатное мобильное приложение Енистар из Google Play, App Store и App Gallery. Ну а что до музыки четверга, через пару минут в эфире сами Калвин Харрис и Риана. We found love in a hopeless place.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Не стоит сообщать в университетях подробности личной жизни. Знаете, многие...
0: Получилось!
2: Да! Не надо! Не надо говорить это нейросетям, не надо.
3: Это ж я про отжимание.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Дрова сами не заготовятся. А вот скидки на бензопилы «Чемпион» в

0: Летучая мышь. 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
3: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для горла Пеларго.
5: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
6: Ой, что с тобой?
5: Простудилась.
6: Что случилось?
5: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
7: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.

0: Гудини, это Дуа Липа на Енистар в 16.34. Кстати, говорят, Дуа Липа стал большим сюрпризом и секретным гостем на концерте Шакиры в начале октября. Да, в Мадриде раз и появилась на сцене, и тогда красотки исполнили вместе акустику. Это был полный восторг. Ну, а вот интересно, что классного Шакира для нас с вами готовит для своего концерта в конце осени? Я напомню, что 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. И если вы хотите попасть на этот концерт, я вам скажу, во-первых, это реально, абсолютно. Поэтому уже собирайтесь в поездку, да. Но для этого играйте вместе с нами, играйте вместе с Радио Енистар и БСБ Банком. Победитель получит и билеты на шоу, и полет на двоих, и проживание в отеле 4 звезды, и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Кстати, одну из таких карт, MasterCard Gold, сегодня в 17.45 Аня Васильева разыграет, не пропускайте! Удачи вам! Ну и, кстати, если выиграете карту, вы продолжите претендовать на главный приз от билета на концерт Шакиры! Подробности на сайте unistar.by. От меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Я вернусь к вам завтра в вечером, соответственно, в 17.00 с хит-парадом Unistar. Ну а сегодня вместе послушаем Lil Nas X, Юлю Савичеву. А еще команда Derasmus. Через пару минут на Unistar. Living in the world without you. Вот такие музыкальные планы. Счастливо, хорошего вечера, до завтра.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы — компания Белтелеком.
2: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
1: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
3: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди и в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
3: Ближайшие выходные – последние дни работы масштабной выставки «Осенний салон» во Дворце искусства на улице Козлова. Это одно из самых ожидаемых арт-событий года, и не зря. С 2015-го проект дает возможность молодым художникам показать свое творчество широкой публике. А посмотреть есть на что. Более 500 работ от 200 авторов. Живопись, графика, фотография, скульптура, цифровое искусство и инсталляции. И это лучшее, что отобрало жюри. При этом большинство работ можно купить, а еще можно проголосовать за любимого автора, и он получит приз. И, конечно, в программе лекции, экскурсии и мастер-классы. Всей семьей я рекомендую сходить в музей Максима Богдановича в Троицком предместье. Там сейчас проходит «Тыдень теплых сустреч». Название говорит само за себя. Нас ждут батлеечные спектакли, творческий мастер-класс по созданию открыток со стихами белорусских писателей и квест по залам музея с поиском семейных тайн, спрятанных в экспонатах. Для школьников отдельная радость. Мастер-класс, где научат делать красивые и трогательные открытки со стихами белорусских поэтов, чтобы поздравить семью. На все это можно записаться по телефону музея. А посмотреть на редкие игрушки я советую в Крупках, что недалеко от Минска. В Крупском краеведческом музее по 25 октября работает выставка «Эволюция игрушек». В зале ностальгии собрали коллекцию игрушек времен СССР и 2000-х. Солдатики, металлические конструкторы, тамагочи и денди. Приводите родителей, они прослезятся от умиления. А в VR-зону лучше прийти с детьми. Там можно надеть очки виртуальной реальности и играть без ограничений по времени. Отличный вариант для выходных с детьми и для взрослых, которые хотят вернуться в детство. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. На «Бампер-бай» теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио «Юнистар» можно выиграть подарки от «Бампер-бай». Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт «Юнистар.бай».
4: Реклама.
5: Ох, такая боль! И в голове, и в спине, а еще и жар!
6: До свадьбы заживет.
5: До свадьбы? Ну уж нет! Болиоф! Боли жар прогнать готов. А теперь еще и новинка. Болиоф Форте.
7: Капсулы с жидким центром. Болиоф и Болиоф Форте для облегчения головной и зубной боли, боли в спине, невралгии и мышечной боли, для снижения температуры.
8: Реклама. Длительность применения не более 3 дней. При необходимости применения препаратов свыше указанных сроков или при ухудшении симптомов следует обратиться к врачу. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Применение во время первого и второго триместра беременности по рекомендации врача противопоказано в третьем триместре беременности. Перед применением лекарственных препаратов ознакомьтесь с инструкцией изготовителя УП «Минск Интерхапс».
9: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 50% на декоративную косметику Рилуи, кроме товаров на акции. Гель для стирки Синергетик 13,99. Доместос ультрабелый 9,99. С 15 по 18 октября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
10: Время брать инструмент. Весь октябрь. Вортекс со скидкой 15% в Удачнике. Шуруповерты, шлифмашины, перфораторы, нивелиры. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. Удачник рядом, когда нужен результат.
11: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
12: Маркетолог, ты уверен, что нейросети не заберут твою работу завтра? 29 октября в Минске на конференции «Амакон» выступят те, кто знает, как оставаться незаменимым. Мы не учим нажимать кнопки, мы даем систему. Узнай, как масштабировать продажи в условиях идеального шторма и заставить каждый рубль работать на 200%. Не жди перемен, создавай их сам. «Амакон», разрывай рынок уже сегодня. Встречаемся 29 октября. Билеты на сайте amakon.by.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
15: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
16: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
17: Это была реклама, а дальше мировой хит.
18: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
19: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.

0: 16 часов и 56 минут. Это наконец-то шоу «Ныне старый». Это наконец-то вечер четверга. До пятницы осталось совсем чуть-чуть. И будем приближать ее всеми возможными способами. Будем слушать хит за хитом, разыгрывать подарки, ну и, конечно, болтать в драйв-чате. Сейчас о музыке. Это Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Через 10 минут полная версия хита. Five Star Family. Вот зачем шелка, я еще понять могу. А зачем вы на работе все еще остались? Это, конечно, вопросики. Маранди Хелена раньше остальных. Наверное, денежку хорошую платят. Save Me раньше остальных уже вечером на Юнистар. Аня Васильева, приклеиваюсь к микрофону. Буду двигаться дальше вместе с вами.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Всем привет, это Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, почему в наше время телефонный разговор с близким человеком надо начинать с пароля.
3: Вечер, пятница, кино. А вот что посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
4: станция. Реклама. Прогноз на неделю. Местами листопад, а в «Маяке» большие закупки. Кофе Нескафе Голд Крема 15 рублей 99 копеек за 170 граммов. Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют.
5: Предложение действительно с 12 по 25 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Мебель мы идем искать. Куда? Конечно же, в Пинск Древ. Площадь 3000 квадратов. Два этажа мебели на любой вкус. И все это в магазине «Мебель Пинск Древ». Щемыслицкий сельсовет 109. Съезд на авторынок.

0: Виноград Султана 1 килограмм 4,99. Конфеты Рафаэлло 17,99 за 150 грамм. Подробности реки .бай и белмаркет.бай. Телефон 018-378-5040.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз.

0: два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: Витавирин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин – говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекламой. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мех».

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие четкого плана по развитию северных районов Витебской области. Предложение местной власти просто выращивать больше кукурузы его не устроили, пишет Белта. По словам президента, север Беларуси – это зона критического земледелия с болотами и сложным климатом, поэтому шаблонные подходы здесь не работают. Глава государства требует кардинально изменить стратегию, найти эффективный способ зарабатывать деньги на этих землях, учитывая их реальные природные условия, и обеспечить людям достойную оплату труда. С этого дня пройти в

0: части районной поликлиники Октябрьского района, а также в 5-й, 30-й и 40-й городских больницах. Для прохождения комиссии понадобится паспорт, медвыписка и две фотографии размером 3 на 4 сантиметра. Военнообязанным также нужно взять военный билет, а тем, кто пользуется очками или контактными линзами, не забыть их, сообщает Белта. Турция остается курортным направлением номер один для белорусов. С января по август в этой стране побывали почти 205 тысяч наших путешественников. Причем большая часть из них, 133 тысячи человек, отдохнули там летом. В Республиканском союзе туристических организаций рассказали, что среди курортов традиционно лидируют Анталия, Мармарис, Бодрум и Стамбул. К слову, улететь прямым рейсом Белавия в Анталию можно до 20 ноября, а вот чартеры в Бодрум и Измир в этом сезоне уже завершились. В Стамбул же самолеты из Минска летают круглый год. И в завершении выпуска Сильвестр Сталлоне рассказал, о чем больше всего жалеет в своей карьере. В одном из интервью актер признался, что выполнял многие опасные трюки сам и назвал себя из-за этого идиотом. По его словам, он получил огромное количество травм, последствия которых ощущает до сих пор. Особенно тяжелыми стали съемки фильма «Неудержимые». После сцены боя с рестлером Стивом Остином Сталлоне вывихнул плечи и сломал шею. В итоге артист перенес 9 операций на спине и 3 на шее, где ему установили металлическую пластину. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек. Доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или БСБ Бай. В честь праздника Дня Матери в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на goldefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре «Оршанский».

0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью туман накроет большую часть Беларуси, а вот осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 2, плюс 4, в Гомеле до 7 тепла, в Могилеве плюс 1, плюс 3, в Витебске обещают заморозки до минус 2, в Минске этой ночью плюс 1, плюс 3, а в окрестностях города тоже прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле, там будет теплее всего, до плюс 15, в остальных городах без осадков и 10-12 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – Брестский радиотехнический завод.
2: Вась, может, на рыбалку?
3: Да ну, такой дубак, не беда.
2: Помогает грелка с пауэрбанком в холода.
3: И есть электрогрелки для автомобилей. Кладешь на сиденье, жарит как на гриле.
4: А если мерзнет в постели жена, электроодеяло согреет сполна.
2: С электрогрелками Брестского радиотехнического завода не замерзай. Заказывай на грелка-брт.

0: 17:11. Это наконец-то шоу на Енистаре. Прямо сейчас новости из мира авто. И тут вот исторический момент в мире машин. В топ-10 лучших двигателей года впервые не попали классические ДВС. Титулу удостоились 4 электрокара и 6 гибридов разных типов. Список 10 лучших силовых агрегатов ежегодно публикует авторитетное издание Words Auto. Подборка 2026 года составлена по итогам практических испытаний. И, как отмечает само издание, этот список демонстрирует исторический поворотный момент. Да-да, впервые титулом не отмечен ни один традиционный двигатель внутреннего сгорания. В топ-10 вошли исключительно электрифицированные установки. Среди победителей электрички от Mercedes, Volvo и Subaru.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете.
0: Вы слушаете.
2: Радио «Юнистар».

0: 17.14, наконец-то шоу на Юнистар. Мы с вами двигаемся дальше и прямо сейчас будем играть в игру. Ну, конечно, ценный кадр. И я сегодня предлагаю дозвониться тем, кто готов влиться в ряды брокеров и знает каждый шаг Лео Ди Каприо. Сегодня у меня к вам вопрос по фильму «Волк с Уолл-стрит». Видимо, много человек очень внимательно смотрели этот фильм, потому что телефон уже сейчас начинает разрываться. А это я еще о подарке вам не сказала. Победитель получит вкусный презент для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Кому повезет? Ну, во-первых, тому, кто сможет прорваться сквозь такое невероятное количество звонков. Но подождите, это же еще не все. Я вам еще и о пробках не рассказала. Вот, мне кажется, давай быстрее, давай, поднимай уже трубку. Улица Козлова от Платонова до Золотой Горки 10 минут. Смоленская от Захарова до Ленина тоже 10 минут. Впрочем, столько же уйдет на улицу Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Пробки оцениваются на 6 баллов из 10. Пока немного, так что если есть возможность улизнуть с работы, делайте это непременно.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины «Пирелли» – это традиционное итальянское качество. Шины «Пирелли» обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины «Пирелли» в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Вы даже не мечтали попасть на концерт?

0: лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: А у нас в «Соседях» с 15 по 18 октября. Груша-конференция всего 3,99 за килограмм. Виноград «Тайфи» всего 4,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
4: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. А1-149-95-11. Сайт массив.бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29 323 7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер кондиционеры «Кинг Хоум».
9: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами заусёды доброе надворье.

0: 18:24. Это, наконец-то, шоу «На Ине Стар», игра «Ценный кадр». Анастасия дозвонилась сегодня. Настя, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, вы готовы продолжить тот самый фильм «Волк с Уолл-стрит»? Ну, вообще, я уверена, что да, раз мы с вами тут разговариваем. Вы его смотрели?
1: Да, готова. Смотрела, правда, давновато, но, наверное, вспомним.
0: Я тоже. Вы нам прям со всей серьезностью подошли. За эфиром такая улыбчивая, игривая девушка, а тут такая серьезная. Собралась, что ли?
1: Конечно.
0: Правильно, на кону классный подарок. Сегодня вспоминаю американскую криминальную комедию «Волк с Уолл-стрит». В основе реальная история брокера и предпринимателя. Его, собственно, и сыграл Ди Каприо. На пике успеха штат его фирмы насчитывал более 1000 сотрудников, а в годовой оборот превышал $1 миллиард. Ну а жизнь компании сопровождалась масштабными вечеринками, но в конце 90-х Белфорд был арестован ФБР по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и отмыванию денег. А вот теперь будем с вами вспоминать концовку фильма. Персонаж Леонардо Ди Каприо приходит на мотивационный семинар в белой рубашке. Все аплодируют, а он подходит к одному из сидящих в зале мужчин и... Что он просит сделать? Вариант первый. Выйти из зала и не возвращаться. Вариант второй. Купить у него вот эту вот самую белую рубашку. Вариант третий. Продать ему ручку. Итак, Настя, ваш выход?
1: По-моему, продать ручку.
0: Вы уверены? Ну, конечно, вы уверены, да. Это правильный вариант. Ну, я так просто так спросила, чтобы, ну, мало ли, запутать. Вы, как победитель, получаете вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек солью от бренда «Мартин». Щелкайте вкусные семечки, пока слушаете радио, играете в настольные игры, читаете увлекательные книги или смотрите интересное кино. Ну что, Анастасия, я вас поздравляю. Оставайтесь на линии. Мне очень сильно нужен ваш номер, так же, как вам нужны семечки. Ну а мы с остальными едем дальше и слушаем Мишу Миллер. Хит-бам-бам.
2: Рубрику представляют «Семечки от Мартина». Качество всегда.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: Наконец-то шоу. 17 часов и 30 минут. Наконец-то шоу «Нейли Стар» продолжается хитами «Тедди Свимс» и «Мистер Ноу Ит Олл». Уже очень скоро. «Now Got Reason» послушаем.

0: Мартін. З четверга по неділю бомба вихідного дня. У гандльових крамах Мартін сир полтвердий 45%, 11,99 за кілограм. Мартін, гэта вигадно.
1: Мартін Бай, 44 500 69 33.
2: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
2: Многие из нас слышали о низкоуглеводных диетах. Чаще всего о таком рационе рассказывают в социальных сетях. Мнения специалистов по этому вопросу разнятся. Сегодня разбираемся, правда ли, что углеводы – главная причина набора веса. Углеводы – это не только хлеб и сладости, но и фрукты, овощи, злаки, бобовые и даже молочные продукты. Все они дают нам энергию, которую тело использует для работы мозга, мышц и для других процессов. Если углеводов поступает больше, чем нужно, часть запасается в печени и мышцах в виде гликогена, а излишки могут превращаться в жир. Считается, что углеводы вызывают скачки инсулина, которые ведут к накоплению жира и чувству голода. Однако исследования показывают, что все не так однозначно. Гораздо важнее не просто количество углеводов, а их качество. Быстрые сахара, например, сладкие напитки, действительно могут провоцировать переедание. А вот цельнозерновые продукты, крупы, макароны и даже хлеб, если он из цельнозерновой муки, а также овощи, наоборот, помогают дольше оставаться сытыми. При этом некоторые люди действительно быстро худеют, отказавшись от углеводов. Но это чаще всего связано с потерей воды, а не жира. Дело в том, что гликоген в организме удерживает жидкость, и когда его запасы расходуются, вес уменьшается. Но как только человек возвращается к привычному питанию, вода возвращается вместе с килограммами. На самом же деле главная причина набора веса – это не углеводы сами по себе, а избыток калорий. Более того, исследования показывают, что диеты с низким содержанием углеводов не всегда эффективнее обычного сбалансированного питания. Главное – следить за общим количеством потребляемых калорий и выбирать полезные углеводы, а не быстрые сахара. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
0: Больше жизни –

17.40, это наконец-то шоу «Ныне не старые», новость вдогонку, прямо сейчас. Сон очень хорошее занятие, скажу я вам. Не верите? Но вот в Японии женщина выиграла соревнование по лучшему сну и получила неплохой денежный приз. И на наши деньги это больше 40 тысяч рублей. Оценивали глубину и качество сна, время засыпания и некоторые другие параметры. Участников было 75 человек, но их отобрали из 800 желающих. Думаю, любая мамочка в декрете могла бы претендовать на главный приз. И вот чем больше у нее детей, тем быстрее.

0: Просто нужно заполнить форму на нашем сайте unistar.by, запомнить кодовую фразу, которая весь день звучит в эфире, и ждать звоночка от меня. До 22 октября каждый будний день будем разыгрывать премиальные карты MasterCard Gold от BSB банка, а 23 октября разыграем главный подарок среди всех участников. Анастасия пишет: «Все, жду, я готова». Ну, подождите. Все не так просто на самом деле. Нужно же понять, кто у нас сегодня будет тем самым счастливчиком. Как я это сделаю? Выберем рандомайзером, я считаю. Да, правильно? Ну что, запускаю рандомайзер, и у нас номер 415, последние цифры номера. Это Юрий. Ну что, выходит, Юрий, я звоню вам. Узнаем, как обстоят дела с кодовой фразой у Юрия. Я надеюсь, что он слышал все. Я думаю, что второй раз рандомайзер нам не нужно будет включать, но... Если Юрий, конечно, ответит нам. Ну что, еще один гудочек, и звоним дальше, выходит, да? Да, да. Эх, Юрий, Юрий, вы были так близки к победе. Ну, давайте дальше. Я представляю, как вы там переживаете. Анастасия наверняка думает, может, это я буду, но нет, это Елизавета. 964, последние циферки номера. Звоним Елизавете. Жаль, говорит Анастасия. Да подождите, если вот Елизавета трубку не снимет, то, может быть, и вам повезет. Но в любом случае, очень хочется верить. Но самое главное же нам не просто дозвониться, нам еще главное кодовую фразу услышать.
1: Алло.
0: Елизавета, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Аня Васильева, Юнистар.
1: Да.
0: Звоню вам, чтобы услышать кодовую фразу. Вы ее знаете?
1: Люби меня, люби.
0: Ну, конечно, абсолютно верно. Вы так скромненько, люби меня, люби. Вы такая молодец, абсолютно правы. Получаете карту MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay, Xiaomi Pay, подходят для оплаты интернет-подписок. Ну, а вы, Лиза, продолжаете претендовать на главный подарок — поездку шоу Шакира в Египте 28 ноября. У вас, может быть, есть какой-то секретик? Вы, может, уже визуализируете то, как вы там танцуете у подножия египетских пирамид?
1: Нет, пока не думала.
0: А вот надо начинать. А то что это такое? Мы вам уже позвонили, значит, вы уже на шаг ближе к успеху. А что это еще хорошо. Помимо вы можете получить? Полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальная карта MasterCard World Black Edition от BSB банка, а вместе с ней доступ в бизнес-зал и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет-роуминги и привилегии от партнеров MasterCard. Елизавета уже завтра с вами свяжется, наш редактор, расскажет, как и где подарок забрать. А сегодня я вас еще раз поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, такая скромница, Елизавета. Ну, конечно, радуется в душе. Я вообще, мне кажется, прыгала от счастья. Ну, я-то попрыгаю, но за эфиром. Давайте сейчас о пробках в столице. 7 баллов из 10. Пробки серьезные. На МКАДе самое крупное сейчас. От поселка Зацвин до улицы Тимирязева 16 минут. Примерно столько же уйдет на Смоленскую улицу от Захарова до Ленина. 15 минут на Первомайскую, Ульяновской, от Чапаева до Ленина. Мы едем дальше. Вот тут телеграм Юнистар не унимается. Ну, позвоните мне, пожалуйста. Друзья мои, это так не работает. Читайте, пожалуйста, условия на нашем сайте unistar.by. Победителей, ну, точнее, тех самых счастливчиков, которые мы

0: это мои года, я кисуля. Хоть куда, кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем Рефлекс Плюс.
1: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
2: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Вити Джарет, Турция.
2: Наконец-то шоу на Юнистар, и 6 вечера мы с вами будем слушать Майли Сайрус.

0: Поставь новый автограф.
1: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Ома.бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: За выгодой далеко не ходят, особенно когда копеечка рядом. Форель слабосоленый «Океан» в подарок 13 рублей 39 копеек за 200 граммов. Сыр полутвердый 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Копеечка, выгодные покупки рядом. Предложение действительно 12 по 30 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144.

0: железную магистраль через улицу Асаналиева и полностью перестроит схему подъезда к промзоне Керамин. Об этом рассказал директор Гордорстроя Сергей Панев. В планах властей также строительство полноценного моста через Чижовское водохранилище, чтобы продлить улицу Малинина в сторону Лошицы. Кроме того, специалисты уже проектируют продление улицы Широкой, чтобы напрямую соединить Зеленый Луг с Северным берегом. И в завершении выпуска. В Стамбуле произошел один из сильнейших потопов за последние 40 лет. Причиной бедствия стал мощный исландский циклон, который принес в мегаполис затяжные проливные дожди. Город заливает со вторника. Затоплены сотни жилых домов, офисов и станций метро. Известно о двух погибших. Из-за того, что улицы превратились в озера, людей из затопленных кварталов вывозят на лодках военные водолазы и полиция. По прогнозам синоптиков, сильные дожди могут продлиться до конца этой недели. Жителей и туристов просят не покидать дома без крайней необходимости. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек. Доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Уютное предложение в жилом комплексе «Уютный». Таунхаусы площадью 206 квадратных метров доступны по стартовой цене от 6100 рублей до 6400 рублей за квадратный метр. Почувствуйте вкус жизни в своем собственном таунхаусе. Подробности на сайте «Уютный бай». Телефон 8029-195-1821. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика. Мамам драгоценное спасибо. Только по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы,

0: 18 часов и 14 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старые» и новости из мира авто. Новый Audi Q7 получил 5 звезд в независимом краш-тесте новых машин и стал первым в истории серийным автомобилем, который набрал 100% в категории «Безопасность после аварии». Ключевую роль в этом сыграла система Audi Connect, которая при серьезной аварии может автоматически запустить процесс спасения людей. Представляете, да, машина сама спасает людей. Помимо обязательного набора данных о пассажирах и характере удара, система передает в экстренные службы дополнительную информацию. Марку, модель, цвет автомобиля и уточненные координаты. Предусмотрена также многоязычная связь, если вдруг вы за границей. При этом, при соответствующем согласии, обратный звонок машинка сама может совершить на привязанный к ней номер телефона. То есть близкие непременно узнают, если что-то случилось. Ну, пусть лучше не понадобится, но тем не менее, ребят, молодцы.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: 18.18, наконец-то шоу на Юнистар. Я тут для того, чтобы сыграть с вами и немножечко расшевелить вас. Игра прозевать невозможно. Будем слушать отрывок музыкальный, пытаться понять, какое слово пропущено. Кто раньше остальных справится с заданием, получит пригласительный на две персоны на один из концертов Cinema Medley. Нужно понять, в какой момент зевнул Юр Шатунов. Какое слово пропустил, и раньше остальных прислать в Telegram Юнистар свой вариант. 610-9950, код 29. Все сюда.

Наши ответы полетели. И, конечно же, все правильные. Естественно, песня-то какая? Ну, что за песня? Эх, что за пробки в столице? На 7 баллов из 10. Ничего себе, полчаса на МКАДе от Зерцовского тракта до Мазурова. Вот это да. 16 минут на Киселева от Красной до

0: Куйбышева, от Киселева до Сурганова, Смоленская, от Захарова до Ленина, МКАД, от поселка Зацин до проспекта Победителей, Первомайская, Ульяновская, от Чапаева до Ленина. Напоминаю, 15 минут в пути.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
4: Путешествие. Открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок. Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
5: Реклама.
6: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на deljuvelirtorg.by.
7: Ус-дэй. Яркое книжное событие осени. Встречи с популярными авторами, мастер-классы и скидки на книги. Приходите 18 октября в пространство «Эхо» в Минске. Вход свободный. Все подробности на сайте os.by.
8: А у нас в «Соседях» с 15 по 18 октября. Руккола Альвада 70 грамм, всего 3,99. Сыр мягкий с плесенью «Камамбер» 125 грамм, всего 5,99. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
9: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив», Минск, независимости 76, 1-149-95-11, сайт массив.бай.
10: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню Матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Щедрые акции «Финскдрев». Не откладывайте покупку. До конца октября скидки до 45%, беспроцентная рассрочка до 24 месяцев и кредит под 4% годовых. Выбирайте мебель «Финскдрев» и успеете купить выгодно.
13: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности в местах продаж.
14: Это была реклама. А дальше мировой хит.
15: Партнер – препарат «Нанолар».
16: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
17: Аргентокия Нанолар.
16: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

18.28, наконец-то шоу «Ныне старый». Игра «Прозевать невозможно», точнее, ее итоги. И сегодня большинство правильных ответов я читала в телеграме «Юнист».

Обижается вдруг. Были, конечно, шутки. Обижается бомж. Оценила, но осуждаю. Давайте слушать правильный ответ.

0: Я надеюсь, эта осень будет не такой дождливой, а дико солнечной. Вот этого мне хочется пожелать вам. А победителю хочется сказать поздравляю. Александр сегодня был раньше остальных. 68-57, последние циферки номера. Ну и получается именно вам подарок. Пригласительный на две персоны на один из концертов Cinema Medley. 24 октября в Минск-арене мировые шоу саундтреков Cinema Medley. Да и Cinema Medley 2. Саундтреки культовых фильмов 20-21 века от оркестра Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. Мы поздравляем Александра, не завидуем и двигаемся дальше. В сторону пятницы! Ой, а то, что-то вы начали забывать этот факт. Дальше JP Cooper и Rehab Vice Jet Plane.
1: Наконец-то шоу.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер эфира – препарат «Хефитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории «Смайоли», «Спиндлер», «Франция», «Реклама».
2: Шоу. 18:32. Это наконец-то шоу на Юнистар и невероятный хит за хитом. И у нас Сейд Раунд и хит. Ту-ту-туру. Слушаем вместе. Blackbird Alliance и Maroon 5 This Love. Раньше остальных. Ну а буквально через пару секунд Вадим Савин напомнит, кто же там на первой, второй и третьей строчке нашего хит-парада Юнистар ТОП-20 и напомнит о том, что голосовать за любимчиков нужно...

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Матроскин, чего ты такой довольный?
4: Сходил к любимому доктору в Альфа-Вет. Там оборудование как в космосе, а отношения как к родным. И новую ветеринарную клинику открыли на Кижеватова 8. Теперь заживем.
5: Минск, сеть ветеринарных клиник Альфа-Вет. Здоровье ваших питомцев наш приоритет. Сайт Альфа-Вет.бай.
6: Выгодный шопинг в Билд. В субботу, 17 октября, скидка 14% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд. Съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
7: Hello Carsharing. Все автомобили в одном приложении.
8: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в

0: Процент сроком до 7 лет. Подробнее на Микролизинг Бай или по телефону 29 323 77 00. Микролизинг. Все начинается с малого и продолжается с нами.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартин».
3: С четверга по неделю бомба выходного дня.
4: У гандлёвых крамах Мартин лопатка кумпяк свины охолоджены 11,99 за килограмм. Мартин, это выгодно.
5: Мартин Бай, 44,569,33.
6: Привет, меня зовут Кайля. Я приехала в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась. И мне очень много здесь нравится. В том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. Осенью так хочется вернуться в лето и оказаться где-то на берегу моря. Можно улететь на юг на полдень. Но оказывается, если на юг летят птицы, а не люди, то белорусы говорят, петушки летят у вырой. Не знаю, почему так, но запомню. Петушки у вырой, а люди на полдень. А там, где море, там вольны. Хвали. Хваляваться. Это, оказывается, и про человека тоже. Если я волнуюсь, то я хвалюется. И звуковые вольны – это тоже хвали. А когда услышала, что на человека говорят «хвалко», я подумала, это потому, что он волнуется. Оказывается, нет. Хвалко – это тот, кто хвалится. И не знаю.
2: Вось так мова.
7: Вось так мова.

0: 18:42. Это наконец-то шоу на Енистар. И рубрика «Вдогонку» летит интересненькая новость о том, что грабители тоже бывают разные. Вот, например, в Аргентине произошел курьезный случай. Двое грабителей заперли владельца местного магазинчика и хотели уже делом-то своим грязным заняться, как заметили покупательницу у прилавка. Один грабитель со знанием дела подошел к кассе, товары, значит, просканировал, принял оплату от женщины и даже выдал ей чек. Ну а дальше? А дальше продолжил грабить магазин. Вот это выдержка. И отношение к женщине. Даже лишних денег не попросил. Тоже мне грабитель. Хотя, кто знает, может, женщина шла к кассе с таким угрожающим видом. А то вы не знаете, как выглядит уставшая после работы женщина. Он просто испугался, я считаю.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер эфира – препарат «Хэппидол».
1: Шоу. 18:46. Это наконец-то шоу на Юнистар. И я у вас спрашиваю в Телеграме. Может быть, у вас изменилось ваше мнение спустя какое-то

0: время, может быть, какое-то убеждение с возрастом взяло и прошло. Вы вдруг сильно полюбили манную кашу с комочками. Или вот как Николай решил все-таки жениться и завести детей. У меня вообще не было никакого намерения и цели делать это в молодости, но как только я женился, и это изменило наши отношения в лучшую сторону, я даже не ожидал. У нас появились дети, и вообще это в целом изменило мой взгляд на мир. Вот так вот, мужчины, не бойтесь влюбляться и не бойтесь жениться. И да, после свадьбы много чего меняется. 610-995-0, код 29. Какие мнения или убеждения вы кардинально изменили с возрастом? В телеграме Енистар мы рассказываем, а я рассказываю о пробках. И они уже на 7 баллов из 10. МКАД загружен по-прежнему от Брестского шоссе до Мазурова. 40 минут в пути. Держимся. Смоленская улица от Захарова до Ленина 13 минут. 13 идет на Партизанский проспект от Долгобродской до Олега Кашевого. И 10 нам, Кать, проведете от Раубичской до Логойского тракта. Аня Васильева, еду с вами вместе. Ну и да, не забываем о том, что в драйв-чате мы сегодня, ой, кое-что интересненько обсуждаем. Давайте про убеждения. Многие считают, что люди не меняются. Ну, может, оно и так, но взгляды на жизнь меняются. И как изменились ваши?
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. На «Бампер-бай» теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио «Юнистар» можно выиграть подарки от «Бампер-бай». Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт «Юнистар.бай».
2: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania. Для компании Mayolis HC Франция.
3: Icon Autograph Snow 5. Баланс управляемости и комфорта в каждом повороте. Надежное сцепление на зимней дороге. Поставь новый автограф.
4: Шины Icon Tires.
5: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by. Минская

0: автомобилей, поваров, контролеров, ревизоров, монтеров пути. Достойная заработная плата, полный социальный пакет, возможна компенсация найма жилья. Телефон в Минске 225-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения!

0: Сейчас Белювелир Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер раствор для горла Пеларго.
3: Мужчины, я дома.
4: А у нас горло болит.
5: Щекочет и першит.
3: Что ж, придется идти в аптеку.
6: Только нам возьми раствор спеларгонии.
7: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Промакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.

18:55. Это наконец-то шоу на Юнистар. Мы рассказываем в драйв-чате о том, как изменились ваши мнения и убеждения. Вот что происходит к вечеру, когда все мысли схлопываются в преддверии пятницы, и хочется поскорее донести до вас свою мысль. В общем, о убеждениях, мнениях, которые кардинально вы изменили с возрастом. Ну что?

0: Мужчины подключаются. Нам написал Валерий: не нужно скрывать свои чувства. Нужно как можно чаще говорить любимым о важном. Раньше это было как-то стыдно, а сейчас делаю это каждый день. Вот бы это дошло до каждого уважающего себя мужчины. Да, чувство это не стыдно. Едем дальше и рассказываем о том, в каких вопросах вы свое мнение поменяли с годами.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет LaModa. Твой гид по стилю.
2: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Юнистар.

И для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индлер, Франция, реклама.

0: после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности», где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
7: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
1: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
9: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
8: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. Виной всему густой туман, который ночью и утром накроет большую часть страны. В Белгидромете предупреждают, что видимость на дорогах будет сильно ограничена. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и держать дистанцию. А еще синоптики прогнозируют ночные заморозки до минус 2 градусов по северу страны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Минобразование определило даты проведения централизованного экзамена и тестирования. Белта пишет, что первые испытания по профильным предметам пройдут 27 мая, а экзамены по русскому и белорусскому языкам – 31 мая. Те, кто сдает только централизованное тестирование, продолжат марафон в июне. 4 числа абитуриенты напишут ЦТ по математике, биологии, иностранным языкам и географии, а 7 июня сдадут обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. Регистрироваться на ЦТ можно будет с 9 по 22 апреля. На железнодорожных переездах Беларуси появятся умные камеры. Они смогут распознавать автомобили, людей и животных на путях и автоматически предупреждать машинистов об опасности. Причем сообщение поступит, когда поезд будет находиться в 3 километрах от переезда. Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, новую систему планируют внедрить в следующем году. И в завершении выпуска. Белорусский школьник придумал ИИ-будильник для водителей, который не даст уснуть за рулем. 9-классник из Светлогорска презентовал свой гаджет на выставке в Минске, и его проект произвел настоящий фурор. Небольшое устройство вешается на лобовое стекло и смотрит прямо на водителя. Нейросеть следит за глазами и положением головы. Как только водитель закрывает глаза или начинает клевать носом, гаджет это мгновенно считывает и издает настолько резкий и громкий звук, что сон у водителя как рукой снимает. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк.

0: Центробанк. Евро 3 рубля и 37 копеек. Доллар США 3 рубля и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на Белгазпромбанк. В жилом комплексе «Уютный» открыта продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманными планировками, собственными земельными участками и развитой инфраструктурой. Все для комфортной жизни вашей семьи. Узнайте больше на сайте «Уютный бай». Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Экспоненте.
3: Просто я на экспоненте.
2: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
3: Я на экспоненте.
2: Каждый день на экспоненте. Я на экспоненте.
4: На экспоненте.
5: Я на экспоненте.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью туман накроет большую часть Беларуси. А вот осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 2, плюс 4. В Гомеле до 7 тепла. В Могилеве плюс 1, плюс 3. В Витебске обещают заморозки до минус 2. И в Минске этой ночью плюс 1, плюс 3. В окрестностях города тоже прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле. Там будет теплее всего, до плюс 15. В остальных городах без осадков. И 10-12 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
6: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
7: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: 19.12 и, наконец-то, шоу на Юнистар. И Акура вот тут, наконец-то, готовит громкую премьеру. Компания анонсировала 3 новинки, но главная премьера — это 8-местный SUV, которому предстоит стать самым крупным автомобилем за всю историю марки. Задуман он для того, чтобы усилить позиции бренда в нише семейных премиальных машин. Габариты и характеристики этой модели пока не озвучивают, поэтому сейчас сложно предположить, с какой машинкой она будет конкурировать. Но новая 8-местная Acura, возможно, пополнит тот же сегмент рынка, что и недавно дебютировавшая Audi Q9. В общем, основная волна премьер у Acura намечена на 28-й год, а значит, осталось ждать недолго. Скоро все-все узнаем.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: эфира препарат Хэппидол.
1: Девятнадцать часов и 17 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Ну а мы с вами продолжаем двигаться в ритме хитов. И уже очень-очень скоро я буду предсказывать будущее на завтра. Естественно, с помощью звезд. Что мне звезды нашептали, все вам перескажу. Ну а прямо сейчас предсказание другого рода. Это, конечно же, информация о пробках. Итак, автомобилисты, у меня для вас хорошая новость. Пробки на 4 балла из 10. 7-минутных пробок достаточно. Это проспект Независимости от площади Победы до Ленина, проспект Дзержинского от МКАДа до Сергея Есенина, Куйбышева от Кульмана до Сурганова и МКАД от Робической до Логойского тракта. 7 минут в пути, и все это время мы будем рядом. Я Аня Васильева. Ну и, конечно, хит за хитом на Юнистар. Дэвид Гетто, Would I Lie to You, буквально через 2 минутки.
0: Партнер дорожной информации «Такси Командир».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
0: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Gloria Jeans» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Gloria Jeans».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: Это была реклама. А дальше...

0: больше. Мировой хит.
1: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
2: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии «Ламира ЛЛП».

19.27, наконец-то шоу «Ныне не старый». Я предсказываю будущее, как всегда в это время. Овны! Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности, тельце, и вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычисление осмысленной части из разговора, который вам придется завтра поддержать. Может быть, и не один такой разговор состоится. Близнецы, вам не нужно экспериментировать, как бы этого не хотелось. Чреват последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Раки, завтрашний день будет характерен дружественной атмосферой как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только ее не нарушать, эту самую атмосферу. Львы, все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам на самом деле ничегошеньки-то и неизвестно. Девы, вы получите огромное удовлетворение, потому что вам представится возможность

0: возможность произнести «А я же говорил» или «говорила», но лучше пережить этот радостный момент молча во избежание нелицеприятных высказываний в ваш же адрес. Весы, завтрашний день нужно посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо, таковые всегда найдутся, и завтра удастся завуалировать без особых проблем все. Скорпионы, остановитесь, прежде чем пересекать некую черту завтра. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете. Вот как бы потом не пришлось пожалеть. Стрельцы, завтра весь день вы будете спешить, несмотря на то, что спешить-то, в общем-то, и некуда. Зато сможете многое успеть, если, конечно, сумеете организовать собственные действия должным образом. Козероги, вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу. Вы преследуете собственные интересы, и этого достаточно, чтобы опознавать практически любое ваше действие. Водолей, завтра на вашем пути не будет ни единого препятствия, только вот по своему ли вы пути идете? Перепроверьте несколько раз. Рыбы мои, если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать именно завтра. Откладывать на потом не стоит, ну, потому что потом выходные, да? А пятница. Самый сложный день недели на самом-то деле, потому что вот эти вот хвосты, которые тянулись за нами с понедельника, завтра надо бы закончить, чтобы действительно не нести все это в выходные. Ой, получите удовольствие, когда наконец-то поставите точку. И вообще это всех касается. Ну, какая точка? Троеточие. Жизнь продолжается.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер эфира – препарат «Хефитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хефитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хефитол» – сила артишока. «Хефитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индер, Франция. Реклама.
2: 19 часов и 32 минутки. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом от Cat's Eye и Animal. Parade of Planets тоже обещали заглянуть на нашу предпраздничную, предпятничную вечериночку. Rio Shine On тоже будет. А раньше остальных тут Валентин Середа, и вместе с ним будем строить планы на выходные. Выход

0: отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси.

0: Не хватает уюта? Кто согревает в холодную осень?
1: Ясно!
0: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
1: Ясно!
2: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
3: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди и в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
2: Выход в люди.
3: Любителей кофе и тех, кому просто нравятся праздники, я приглашаю 17 и 18 октября в торгово-развлекательный центр Green City. Там пройдет Coffee Fest 2026. Большой фестиваль кофе для всей семьи со свободным входом. Нас ждут дегустации редких сортов кофе и новинок и открытые чемпионаты бариста. А шеф-повара и фудблогеры на открытой кухне будут творить неочевидные гастрономические сочетания кофе с едой. Будут и воркшопы, и мастер-классы. Так что свежие вкусы, новейшее оборудование и незабываемый опыт гарантированы. 18 октября еще одно яркое событие этой осени. Большой книжный праздник, который объединит читателей, авторов, экспертов и всех, кто интересуется книгами и творчеством. Пройдет он в культурном центре «Эхо» на проспекте Независимости. В программе лектории со встречами с популярными авторами, экспертами книжной индустрии и блогерами. Творческие мастер-классы, игротека и продажа книг по специальным ценам. Вход бесплатный, но нужна регистрация. А ценителей красоты я приглашаю в музей имени Ван Гога на улице Куйбышева. Вечером в воскресенье в 19:30 там лекция о биографии Пабло Пикассо. Потому что за знаменитой фамилией стоят не только картины, но и человек со сложным характером, страстями и противоречиями. Узнаем о его жизни и о том, какие отношения скрываются за женскими портретами. Эта лекция не только о Пикассо, но и о тех, кого важно увидеть за его картинами. Лекция продлится 1,5-2 часа, нужна регистрация, а билет можно купить в музее. На мой взгляд, это отличный финал выходных. Умно и красиво. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
2: Выход в люди.

19:43. Это наконец-то шоу на Юнистаре. Прямо сейчас будем гадать. Нет, не на ромашке, а на ушах. Человека умного или хитрого, доброго или не очень могут выдать его уши, друзья мои. Это самый достоверный признак, ведь их не изменить макияжем или упражнением.

0: 19:47. Это наконец-то шоу на Юнистар. И в драйв-чате я у вас сегодня вечером спрашиваю, вот в каких вопросах вы поменяли свое мнение с годами. Наталья стала проще относиться к ошибкам, пишет. В юности провалы казались катастрофой, концом света. С годами приходит понимание, что ошибки — это просто опыт, самый эффективный способ учиться. Ну да, в конце концов, это же неотъемлемая часть любого успеха. Ошибки. Самое главное — делать еще работу над ошибками. Качество общения вместо количества. Это у Светланы. Желание нравиться всем и иметь сотни друзей сменяется фокусом на несколько по-настоящему близких, надежных людей. Человек начинает гораздо сильнее ценить свое личное время и границы с возрастом. Это действительно так. Ну и круг общения сокращается. В этом нет ничего плохого, я считаю. Это лишь доказательство того, что рядом с нами те самые наши настоящие люди. Так, что с пробками там сейчас в столице? Осталось только об этом мне вам, наверное, рассказать. А все, 2 балла из 10, дороги почти свободны. 6-минутную пробку вижу только на проспекте Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина. И все, едем домой. Ну или прямиком в пятницу, нужно и подчеркнуть.
1: Партнер эфира – препарат «Хэфитол». Партнер дорожной информации – такси «Командир».
2: Поехали!
3: Номерочек простой, 7900. Такси «Командир» всегда рядом с тобой.
4: Реклама.
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
7: Вечером грустится. Тогда пицца-лисица.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер кондиционеры King Home.
8: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home.

0: 19 часов и 54 минутки. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы будем закругляться до завтра. Завтра в пятницу я приду к вам намного раньше для того, чтобы отвлечь от работы, вручить подарки по этому нашему приятному пятничному поводу. Музыку вместе с вами послушаю. Интересными новостями поделюсь. В общем, буду делать то, что так люблю. А пока оставляю вас наедине с хитами Sia, Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Для тех, кому нужно взбодриться, милости прошу, делайте громче. Ну, а я, Аня Васильева, прощаюсь. До завтра. Услышимся. Пока.
1: Это радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Всем привет, это Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, почему в наше время телефонный разговор с близким человеком надо начинать с пароля.
2: Вечер, пятница, кино. А вот что посмотреть, об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Маркетологи, хватит гадать на кофейной гуще. 29 октября в Минске соберутся те, кто уже знает ответы. Амакон – это большая маркетинговая конференция без воды и успешного успеха. Только хардкор, разборы реальных кейсов, внедрение нейросетей в закупку трафика и стратегии, которые приносят деньги здесь и сейчас. Хватит копить стресс, пора качать скиллы. Амакон – 29 октября. Подробности и билеты на сайте amacon.by. Твой хардскилл скажет тебе спасибо.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. Виной всему густой туман, который ночью и утром накроет большую часть страны. В Белгидромете предупреждают, что видимость на дорогах будет сильно ограничена. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и держать дистанцию. А еще синоптики прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов по северу страны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Минобразование определило даты проведения централизованного экзамена и тестирования. Белта пишет, что первые испытания по профильным предметам пройдут 27 мая, а экзамены по русскому и белорусскому языкам – 31 мая. Те, кто сдает только централизованное тестирование, продолжат марафон в июне. 4 числа абитуриенты напишут ЦТ по математике, биологии, иностранным языкам и географии, а 7 июня сдадут обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. Регистрироваться на ЦТ можно будет с 9 по 22 апреля. На железнодорожных переездах Беларуси появятся умные камеры. Они смогут распознавать автомобили, людей и животных на путях и автоматически предупреждать машинистов об опасности. Причем сообщение поступит, когда поезд будет находиться в 3 километрах от переезда. Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, новую систему планируют внедрить в следующем году. И в завершении выпуска. Белорусский школьник придумал ИИ-будильник для водителей, который не даст уснуть за рулем. 9-классник из Светлогорска презентовал свой гаджет на выставке в Минске, и его проект произвел настоящий фурор. Небольшое устройство вешается на лобовое стекло и смотрит прямо на водителя. Нейросеть следит за глазами и положением головы. Как только водитель закрывает глаза или начинает клевать носом, гаджет это мгновенно считывает и издает настолько резкий и громкий звук, что сон у водителя как рукой снимает. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек. Доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью туман накроет большую часть Беларуси. А вот осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет +2, +4. В Гомеле до 7 тепла. В Могилеве +1, +3. В Витебске обещают заморозки до -1.

0: Там будет теплее всего, до плюс 15. В остальных городах без осадков и 10-12 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью туман накроет большую часть Беларуси. А вот осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 2, плюс 4. В Гомеле до 7 тепла. В Могилеве плюс 1, плюс 3. В Витебске обещают заморозки до минус 2. И в Минске этой ночью плюс 1, плюс 3. В окрестностях города тоже прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле. Там будет теплее всего, до плюс 15. В остальных городах без осадков и 10-12 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль Бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такой.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью туман накроет большую часть Беларуси. А вот осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 2, плюс 4. В Гомеле до 7 тепла. В Могилеве плюс 1, плюс 3. В Витебске обещают заморозки до минус 2. И в Минске этой ночью плюс 1, плюс 3. В окрестностях города тоже прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле. Там будет теплее всего, до плюс 15. В остальных городах без осадков. И 10-12 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды Бетера.
2: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Четкая реклама.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью туман накроет большую часть Беларуси. А вот осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 2, плюс 4. В Гомеле до 7 тепла. В Могилеве плюс 1, плюс 3. В Витебске обещают заморозки до минус 2. И в Минске этой ночью плюс 1, плюс 3. В окрестностях города тоже прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем дождь пройдет только в Гомеле. Там будет теплее всего, до плюс 15. В остальных городах без осадков и 10-12 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь пройдет только в Гомеле. Там будет теплее всего, до плюс 15. В остальных городах без осадков и 10-12 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 12 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь пройдет только в Гомеле. Там будет теплее всего, до плюс 15. В остальных городах без осадков и 10-12 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 12 и без дождей.